0: восстанавливать кровоснабжение в пораженных сосудах при критической ситуации, угрожающей потере конечности. После внедрения нового малоинвазивного метода оперативных вмешательств существенно увеличится шанс, что каждый из пациентов уйдет на своих ногах. Часть южносахалинцев останется без горячей воды на неделю. Об этом сообщили в Сахалинской коммунальной компании. Специалисты с 15 по 21 сентября будут работать на сетях в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Без водоснабжения на этот период останутся 9 домов по улице Физкультурной и 2 дома по проспекту Мира. Подробнее с адресами можно ознакомиться на сайте astv.ru. Регулярное употребление переработанного мяса, колбас, сосисок, бекона и других подобных продуктов оказалось связано с повышенным риском рака желудка и пищевода. К такому выводу пришли ученые после анализа данных больше 450 тысяч европейцев. За здоровьем людей наблюдали в среднем 14 лет. За это время зарегистрировано 876 случаев рака желудка и 215 случаев аденокарцинома пищевода. Оказалось, что каждые дополнительные 30 граммов переработанного мяса в день были связаны с повышенным риском рака желудка на 9%. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас плюс 16 градусов. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Игорь Орлов.
1: Всем привет, друзья! Вместе с вами докарабкались, так сказать, до середины сентября. И самое главное, осознавать и понимать, что не нужно впадать в какую-то меланхолию и уж тем более в депрессию. Это некоторые говорят, что характерные, так сказать, состояния для данного времени года. Поэтому давайте разрывать шаблоны и все-таки придумывать,

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Так, друзья, прямо сейчас давайте поговорим немного о погоде, которая нас ожидает сегодня в течение дня. По данным сайта rp5.ru, 15 сентября на территории Сахалинской области. В Охе временами дождь, на термометре до плюс 15, в Таймовском ожидается 17 градусов выше 0, погода без осадков. В Смирных до плюс 19, осадков не предвидится, в Углегорске и Тамари на термометре 17 градусов, погода также без осадков. В Чехове отметка будет равна плюс 19, осадков не предвидится. В Невельске и Холмске 20 градусов, погода без осадков. В Северокурильске временами дождь до плюс 15. В Курильске 19 градусов выше 0, осадков не предвидится. В Южно-Сахалинске сегодня осадков не ожидается. На термометре максимальная температура 21 градус. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Холмске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
4: А давно вы всей семьей выбирались в книжное приключение?
1: 19 сентября 9-й фестиваль семейного чтения «Книжный парк» приглашает детей и взрослых в сквер Краеведческого музея.
4: 30 творческих площадок, квесты, конкурсы, книжные мастерские, громкие чтения и встречи с популярными авторами детской и подростковой литературы. Нина Дашевская, Алексей Олейников, Анна Игнатова, Стас Востоков. Отличный повод, наконец, увидеть тех, чьи книги обычно ты встречаешь только на полке.
1: А еще вспомнить простую вещь. Читателями не рождаются, ими становятся в читающей семье.
4: Книжный парк. 19 сентября в субботу в сквере Краеведческого музея.
1: Начинаем в 12:00. Приходите всей семьей.
5: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111. АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
6: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Ну что, друзья, настало время немного о больном поговорить, так сказать. Анна Гладырь подробнее расскажет.
1: Причем о больном во всех смыслах. Всем здравствуйте. Потому что сезон простуд, который обычно осенью наступает, он опасен не только для нашего здоровья, оказывается, но еще и для кошелька. И дело не в ценах на лекарства. Как мошенники используют в своих целях такой межсезонье, об этом расскажу в выпуске. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Другие новости.
1: А все дело в том, что мошенники рассылают россиянам уведомления якобы от имени госуслуг с предложением записаться на вакцинацию от гриппа. Об этом рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Аферисты рассылают гражданам уведомления от имени поликлиник или портала госуслуги с предложением записаться на прививку от актуальных штаммов гриппа сезона 2026. Причем без очередей или какую-то импортную вакцину предлагают забронировать. Но при этом отмечается, что ссылка ведет на фишинговый портал якобы госуслуг, где ввод логина и пароля может дать аферистам доступ к настоящему порталу россиянина. Поэтому специалисты напоминают, что запись на бесплатную вакцинацию по ОМС осуществляется только через проверенные государственные приложения, через портал госуслуги или в регистратуре поликлиники. К тому же государственные медицинские учреждения не берут денег за бронирование вакцин в рамках национального календаря прививок. Поэтому не переходим ни по каким ссылкам подозрительным из почтовых или смс-рассылок о медицинских услугах. Знаем, что у нас по ОМС все бесплатно. Будьте бдительны и берегите. Берегите здоровье. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: вижу красиво.
1: Спонсор прогноза — салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 15 сентября, на территории Сахалинской области. В Александровске, Сахалинском и Ногликах 16 градусов тепла, погода без осадков. В Поронайске и Красногорске средняя температура 17 градусов, осадков не предвидится. В Макарове до плюс 18, осадков не ожидается. В Долинске и в Охотском термометр укажет на 22 градуса, здесь будет погода без осадков. В Корсакове и Аниве ожидается 20 градусов без осадков. В Малокурильском и Южнокурильске также осадков не предвидится, до плюс 19. В Южно-Сахалинске сегодня в течение дня осадков не ожидается. 21 градус – это максимальная температура. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Вау, вот это да!
4: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
5: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
6: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
4: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
7: Реклама.
8: В доме холодно и сыро? Скоро будет грибок и плесень. Это вредит вашему здоровью. А соседи уже купили воздухоосушитель в магазине «Орбита». И у них дома сухо и тепло. Магазин «Орбита».
9: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
10: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611887. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
11: Меняем пластинку. Джазовый оркестр под управлением Федора Синчукова открывает сезон 16 октября в 19.00 в концертном зале «Симфония». Свежие мелодии, обновленный репертуар и неповторимая атмосфера. Билеты в кассе Сахалинской филармонии. Телефон 304-104.
12: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Ахи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817.
13: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
14: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
15: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16.

0: Актуальный разговор на радио АСТВ.
1: Ну что, друзья, всем отличного настроения. Это программа «Актуальный разговор». Сегодня говорим о Всероссийской общественной премии «Гордость нации», награде за вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России. В этом году площадкой межрегионального этапа по Дальнему Востоку стал, естественно, как вы понимаете, друзья, Сахалин. Почему выбрали именно наш регион, кого сегодня можно назвать настоящей гордостью нации и что ждет премию дальше, обсудим с генеральным директором Ассамблеи народов России Артуром Латыповым. Артур Альбертович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, благодарю за приглашение. Для меня сегодня большая честь присутствовать на Сахалинской земле, в регионе, который в этом году стал центром притяжения для всего Дальнего Востока.
1: Ну, я думаю, тогда давайте начнем с самого главного, да? В чем сегодня смысл вот как раз-таки премии «Гордость нации»?
2: Ну, премия «Гордость нации» — это прежде всего инструмент признания. Это единственная в стране премия, которая напрямую отмечает личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России. И смысл ее прост – это увидеть и поблагодарить тех, кто ежедневно, часто незаметно сохраняет нашу общую ткань – язык, традиции, культуру, мир между людьми. И за 6 лет премия стала тем механизмом, который связывает государственную политику с реальной работой на местах. И в текущем году на межрегиональный этап поступило около 1500 заявок. Это цифра в 2 раза больше, чем в предыдущем году.
1: То есть, получается, ежегодно число заявок увеличивается, так сказать, в геометрической прогрессии.
2: Конечно, да, все верно.
1: Артур Альбертович, если уйти от официальных формулировок, да, за какой реальный вклад человек может как раз-таки получить такую награду?
2: Ну, хочу сказать, что здесь в первую очередь это за живое дело, а не за красивую отчетность. У нас 7 номинаций существует, и в этом году и дополнительная номинация, которая введена в год единства народов. Это может быть как преподаватель родного языка в дагестанском селе или сахалинском селе, который с года в год передает детям то, что может исчезнуть без него. Это и журналист, блогер, который рассказывает о культуре народов не формально, а с интересом. Это и мастер народного творчества, который сохраняет промысел, казалось бы, уже ушедший в прошлое. Это общественный активист, который собирает вокруг себя людей разных национальностей и делает с ними общее дело. И вот если отдельно Сахалинскую область выделить, в прошлом году всего было 3 заявки, а в этом уже 59. И этот показатель показывает, что премия действительно работает и приносит свой результат.
1: Это действительно большая разница, я бы сказал. Так вот, а почему в этом году дальневосточный этап решили провести непосредственно на Сахалине?
2: Ну, решение было, оргкомитета было осознанным, и в 26-м году, объявленным годом единства народов России, межрегиональные этапы проходят в 8 субъектах Российской Федерации. И на Сахалине сегодня мы даем старт этой премии, дальше мы будем двигаться с востока уже на запад. И здесь это не формальное решение, это какое-то расширение географии, это признание того, что Дальний Восток и конкретно Сахалин сегодня демонстрируют реальную динамику.
1: А если говорить вот как раз о заинтересованности организаторов, да, что, на ваш взгляд, вот как раз Сахалин может показать другим территориям?
2: Сахалин заинтересовал нас активностью людей. И если в целом Дальний Восток в прошлом году было 59 заявок, то в этом году 115 заявок. И среди них это 7 призовых мест, включая победы в специальной номинации «Энергия единства», которую взяла Алена Силачева. И это говорит о том, что здесь есть среда, в которой инициатива не гаснет. И Сахалин – это один из тех субъектов, который умеет работать с труднодоступными территориями и коренными малочисленными народами.
1: Как вы ранее определили, да, премия объединяет действительно очень разные направления, начиная от культуры, языков народов России, общественных проектов, заканчивая молодежными инициативами работы СМИ. Так вот, какие проекты на сегодняшний день, да, особенно важны? Где вы видите наиболее серьезные задачи в сохранении языков и традиций, работе с молодежью или все-таки в межнациональном диалоге?
2: Я бы не стал противоставлять эти направления, они связаны все одной нитью. Но если говорить о наиболее острых задачах, я вижу их 2. Это первое, безусловно, работа с молодежью. То есть молодым людям сегодня не хватает качественного контента в информационном поле. Важно не запрещать, а предлагать содержательную альтернативу, работать со СМИ и показывать положительные примеры. Поэтому вот номинация «Поколение ум» и специальная номинация «Энергия единства», учрежденная в этом году, для команд. Это не просто формальность, это инструмент для вовлечения молодых в реальную межнациональную работу. И второе, это я бы выделил сохранение родных языков. Это задача, которая требует не разовых акций, а именно системной поддержки школьных и внеурочных программ, популяризации изучения языков. И номинация «Родные языки народов России» здесь не случайно. Без языка не будет ни традиции, ни культуры в полном смысле этого слова. Поэтому межнациональный диалог – это среда, в которой все это существует. И он не может быть отдельной задачей, он должен быть воздухом, которым дышит школа, и медиа, и общественные проекты.
1: Ну, здесь я не могу не согласиться, без языка, в принципе, никакой коммуникации не будет быть возможным, да. Любая премия – это не только церемония и награждение, естественно, да. Интересно, что происходит с победителями дальше.
2: Ну, премия для нас – это не финальная точка, это начало. И победитель межрегионального этапа становится участниками уже федерального этапа. Угу. И финальное награждение проходит в Москве в период празднования Дня народного единства. Но главное не в церемонии, а ведь одно из ключевых направлений нашей работы – это премия как сеть, а не как список. То есть мы должны результаты премии масштабировать, позиционировать по всей стране, интегрировать это и быть в каких-то даже случаях такими пилотами, архитекторами межнациональных отношений в нашей стране.
1: То есть, я правильно понимаю, собственно, проекты никуда не исчезают, в дальнейшем идет какое-то развитие проекта, да, вот как вы сказали, масштабирование, да, соответственно, ребят, скажем так, да, знакомят с опытом каких-то других регионов, да, объединяют как-то между собой, как это происходит, может, есть уже какая-то технология, формула?
2: Ну, одна из технологий, которая сегодня перед церемонией награждения в Южно-Сахалинске, у нас пройдет круглый стол. Единство в многообразии, лучшая практика этнокультурного развития и общественной консолидации Дальнего Востока. И здесь у нас примут и Сахалин, Якутия, Камчатка, Чукотка. Я думаю, вот на этом мероприятии мы как раз будем и делиться практиками, и также распространять, у кого какие плюсы, минусы, знаете, чтобы завтра быть лучше, чем вчера.
1: То есть, как я понимаю, в любом случае есть какие-то проекты схожие, да, если брать вообще в целом по России, соответственно, где-то каким-то образом можно их как раз-таки объединить и модернизировать.
2: Безусловно.
1: За счет, вот, так сказать, вот такой селекции.
2: Это точно.
1: Мы на самом деле очень много сейчас говорим о единстве народов России, да, и хотелось бы знать, что для вас лично, да, означает это единство на практике.
2: Ну, для меня единство – это не отсутствие различий, а способность видеть в различиях общий ресурс. Угу. Я часто повторяю, что мы большая цивилизация, и наше единство – это основополагающее, что нами движет. Многообразие – наше единство. И это не лозунг, это принцип, по которому я стараюсь сегодня работать.
1: Угу. Артур Альбертович, а вот как понять, что как раз-таки люди разных национальностей действительно живут вместе, взаимодействуют, понимают друг друга, а, собственно, не просто существуют рядом?
2: Это по конкретным делам. Когда представители разных национальностей собираются не для того, чтобы представиться, а чтобы сделать общий проект, когда молодежный слет собирает около 200 людей из разных районов, и они обсуждают патриотическое воспитание не как абстракцию, а как то, что касается каждого. Когда школьник получает там паспорт в торжественной обстановке и понимает, что он часть большой страны, а не просто житель своего района. Единственное, это вообще ежедневная практика, а не результат разовой кампании. Оно проявляется в том, готов ли человек к тебе прийти на помощь, знает ли он, как называется твой язык, уважает ли он твои традиции, и готов ли ты ответить тем же.
1: Угу. Артур Альбертович, как мы понимаем, собственно, на сегодняшний день действительно у данной премии, собственно, так сказать, прогрессия положительная, да, и в завершение нашего разговора хотелось бы узнать, что дальше, естественно, ждет саму премию «Гордость нации».
2: Премия будет точно расширяться, это неизбежно, потому что запрос на нее есть. В этом году мы проведем межрегиональный этап в 8 субъектах, это только начало. География будет, безусловно, расти, но не в ущерб качеству. Нам важно, чтобы каждый этап был содержательным, а не формальным.
1: Угу. А если говорить не только о географии, да, о каких-то новых форматах, возможно, есть уже какие-то мысли, планы, да, может, мы можем рассчитывать, что Сахалин, опять же, станет снова какой-то площадкой для этой премии?
2: Сегодня себя Сахалин проявил как надежный партнер, очень четко отработало региональное отделение, активную помощь оказывает правительство Сахалинской области. И данная площадка служит таким примером для подражания, я думаю, для многих наших субъектов. И это не обязательно, что мы переезжаем каждый год, да? То есть наша задача здесь быть ближе к народу, показать, что в разных субъектах, в малых селах есть такие же талантливые ребята, которые ежедневно своим трудом показывают, как они настроены на единство своим примером. И это решение, безусловно, будет у нас приниматься оргкомитетом, но потенциал данного региона, безусловно, очевиден. И новые форматы мы будем развивать, номинации, возможно, появятся специальные проекты, но главное остается неизменно. Все-таки премия должна отмечать тех, кто делает реальную работу, а все остальное – это лишь производное.
1: Я скажу, что это замечательные слова и замечательные новости, и не только для нашего региона, вообще в целом, я так думаю, для нашей большой страны, потому что эта премия действительно позволяет людям увидеть, так сказать, какой-никакой результат своей работы, какое-то признание. Вот, Артур Альбертович, спасибо вам за этот актуальный разговор. Напомню, сегодня нашим гостем был генеральный директор Ассамблеи народов России Артур Латыпов. Говорили о премии «Гордость нации», о том, как сохранить культурное многообразие и при этом оставаться единым обществом. Друзья, это радио СТВ, мы двигаемся только вперед, оставайтесь вместе с нами.
0: Актуальный разговор на радио СТВ.

0: На Сахалине и Курилах 12.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С актуальным выпуском новостей в студии радио АСТВ Дарья Пишунова.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису ОМС бесплатно. Работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» – быстро, качественно, конфиденциально, не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Новые меры по борьбе с кибермошенничеством заработали в России. Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП в Ахе. В Корсакове вынесли приговор двум браконьерам за незаконный вылов почти 4000 рыб. Удивительную трофейную матрешку поймали рыбаки на Сахалине. Их добычей стал большой тунец, внутри которого внезапно обнаружилась кита. Туша оказалась длиной 231 сантиметр и охватом 176 сантиметров. В желудке у рыбы оказалось 8 китин. Сахалинец, поймавший добычу, отметил, тунец ест все подряд. Нередко в его желудке находят камбалу, фугу, терпуга, окуня, ментая и даже морских звезд. Островитянин предположил, что тропический гость внес свой вклад в отсутствие лосося и другой рыбы. Новые меры по борьбе с кибермошенничеством заработали в России в сентябре. Как рассказал депутат Госдумы Георгий Карлов, у некоммерческих организаций теперь появилась возможность верификации персональных страниц в соцсетях. После подтверждения через портал госуслуги они получат специальную отметку. Также в стране начала действовать единая система учета платежных карт. Благодаря этому все российские банки смогут видеть все подозрительные транзакции. Добавлю, всего Госдума приняла 19 федеральных законов, направленных на борьбу с мошенничеством. Это позволило снизить количество киберпреступлений только в этом году почти на треть. Георгий Карлов отметил, что очередной пакет законопроектов уже находится в разработке. Его будут принимать Госдума 9-го созыва. Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП в Ахе. Авария произошла ночью 15 сентября. По предварительным данным, 13-летний подросток, пока родители спали, взял ключи от автомобиля Toyota Mark II и вместе с двумя друзьями отправился кататься по городу. В районе дома номер 39 по улице 50 лет октября несовершеннолетний не справился с управлением. Автомобиль съехал с проезжей части и врезался в опору линии электропередач. По факту происшествия проводится проверка, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Всех троих участников госпитализировали с телесными повреждениями. Корсаковский городской суд вынес приговор двум южносахалинцам. Их признали виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов с причинением особо крупного ущерба. 27 мая мужчины с помощью лодки нелегально поймали 3673 экземпляра корюшки азиатской зубатой, по 53 наваги и красноперки, 9 экземпляров сельди, 6 экземпляров симы, 5 камбал и 2 кунжи. Сахалинцам назначили наказание в виде принудительных работ сроком 2 года и 2 года 6 месяцев с удержанием из заработной платы осужденных 5% доход государства. Юра Борисов снимется в фильме, который продюсирует Анджелина Джоли. Картина называется «Арена», и даже появился первый кадр из нее. Издание Variety пишет, что снимается российский актер с Карой Делевинь, а режиссером картины выступает Сальма Хайек. Фильм описывают как запретную историю любви о целительной силе чувства и желания. Съемки в настоящее время проходят в Мексике. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас плюс 17 градусов. На этом все. В студии была Дарья Пишунова. До встречи в эфире.
1: Даже в малых дозах спиртное несет смертельную опасность для организма. Существует миф, что слабоалкогольные напитки не так вредны. Однако медики, ученые и статистика утверждают обратное. Алкоголь поражает поджелудочную железу, разрушает печень, желудок, пищевод. Больше всего от пагубной привязанности страдает нервная система. Бутылка пива, бокал вина или баночка энергетика убивают несколько тысяч клеток головного мозга. Опасный напиток вызывает привыкание уже через несколько приемов. За короткий срок привычка превращается в сильную зависимость и запускает необратимые процессы в организме. Не дай себя убить. Откажись от смертельной зависимости.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

Экватор месяца у нас на календаре сегодня 15 сентября, дорогие друзья. И, конечно, я не синоптик, но по моим меркам бабье лето еще продолжается. Вроде как

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Саша Санта желает быть всем счастливыми, друзья, а мы двигаемся на позитиве. Далее прогноз от синоптиков. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 15 сентября, на территории Сахалина и Курильских островах в Охе временами дождь до плюс 15. В Тымовском ожидается 17 градусов на термометре, осадков не предвидится. В Смирных и Чехове до плюс 19, погода без осадков. В Углегорске и Тамари 17 градусов выше 0, осадков не предвидится. В Невельске и Холмске на термометре будет 20 градусов, погода без осадков. В Северокурильске временами дождь, 15 градусов тепла. В Курильске до плюс 19, погода без осадков. В Южно-Сахалинске сегодня также осадков не ожидается. На термометре максимально 21 градус, ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Холмске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Скоро зима. Пора менять шины.
4: Да, езжай в новый магазин «Шины» даром на железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
5: Ассортимент большой! Цены низкие! По этим позициям большой спец гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мира 5, район ТЭЦ.
6: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
7: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
8: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161188. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
9: Полиция напоминает. Если вам поступают сообщения от работодателя о проверках, просьбе занять денег или перейти по ссылке, перезвоните собеседнику и поговорите лично. Скорее всего, от его имени действуют мошенники. Будьте бдительны. При любых подозрительных звонках, сводящихся к переводу денег, прекратите разговор и сообщите в полицию по телефону 102.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
10: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22 канал.
11: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: новости.
1: Итак, друзья, прямо сейчас у нас уникальная ситуация. У нас ожидается сеанс погружения в ваше сознание. Анна Гладырь, начинайте.
2: Всем здравствуйте. Да, сосредоточились. Представили себя на берегу моря, потому что сегодня мы заглянем в самые темные и самые скрытые закоулки нашей души, которые мы хотим контролировать. О самозапретах, которых еще нет, но которые уже хотелось бы использовать для себя. Об этом поговорим в выпуске. Наш спонсор – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Все услуги по газификации вашего дома, консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств, скидки при наличии готового проекта. Быстро, качественно, надежно. «Стройгазсервис ДВ» с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333.
0: Другие новости.
2: Аналитики компании «Сравни» выяснили, от каких своих грешков мечтают избавиться наши сограждане. И на первом месте гаджеты. Целых 69% опрошенных спят и видят, как бы ввести самозапрет себе на бесконечный скроллинг ленты перед сном. Серебро в этом хит-параде слабостей забирают полуночные свидания с едой. На это тоже бы хотелось себе установить самозапрет. Ну, уже для этого, кстати, придумали очень умные холодильники, которые можно заблокировать.
1: Ну, можно амбар на замок поставить, допустим.
2: Ну, или так. И ключ прятать, соседям отдавать.
1: Выбросить, например, в окно.
2: Да. Почти треть россиян, и это третье место, вот, кстати, они пытаются себе установить на холодильник, собственно, замок, чтобы не устраивать ночной дожор. Каждый пятый, это 19%, спит и видит запрет на покупку фитнес-абонементов. Внезапно, да? Судя по округлившимся глазам Игоря. А потому что...
1: А что в этом плохого?
2: А потому что, чтобы не тратить деньги на спортзалы, в которые они потом не ходят.
1: А, вот если с этой стороны, то да, как будто бы деньги на ветер.
2: А ты что, не знаешь, что вот ты же когда думаешь, вот все, займусь спортом, начну новую жизнь, еда, когда это тебя настигает? Часа в два ночи обычно. И ты заходишь на сайт, покупаешь абонемент, а утром думаешь, господи, что я наделала?
1: Нет, ну знаешь, я просто человек такой, если я уже купил, я не буду хотеть ходить, но я буду ходить.
2: Ну, тем не менее, еще 18% опрошенных хотели бы использовать функцию блокировки маркетплейсов после полуночи. Эксперты, кстати, говорят, что во всем виноваты импульсивные траты и просто советуют откладывать покупки до утра, потому что, скорее всего, на трезвую голову оно вам будет не надо совершенно. Понятно?
1: Ну да, как бы я просто видишь, я не отношусь к людям, которые после полуночи превращаются в какого-то вервульфа и начинают судорожно скроллить там вайл.
2: А как же поискать чего-нибудь себе перед сном? Нет?
1: Так оно перед сном-то и не появится сразу.
2: Почему? У тебя что, карточка не привязана?
1: Ну, оно придет через неделю.
2: Ничего не понимает этот Игорь. А ты бы себе на что самозапрет поставил?
1: Я, наверное, да я даже не знаю, наверное, на сон после полуночи, вот, чтобы пораньше спать ложиться.
2: Нет,
1: вот,
2: тогда на бодрствование такое. После полуночи.
1: Да, все правильно.
2: Да,
1: правильно.
2: Самозапрет на бодрствование, вот так.
1: Да, но тут амбарный замок как будто
2: установил бы не поможет. Установил таймер и выключает тебя. Да? Было бы удобно очень уходить в спящий
1: это
2: режим
1: шикарно.
2: По кнопке. Да. Вот, мне тоже. Там, когда изобретете, мы с Игорем это заняли очередь уже.
1: Или знаешь, вот как лампочки хлопками включают, вот так же хлопнул и все. И отключился.
2: Да, на концертах ты ничего не увидишь, получается. Ну что, раз вы, если у себя что-то обнаружили похожее, допустим, у холодильника ночью со смартфоном в руке, заказывая при этом себе третий массажер для ног, знайте, что вы не одиноки, нас таких много, и мы тоже это не можем контролировать. На этом все, спонсор выпуска — компания «Стройгазсервис ДВ». Звоните 321-333.
0: Другие новости. Мы снова танцуем.

0: Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 15 сентября, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах, друзья, будет погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском и в Ногликах отметка будет равна плюс 16. В Поронайске, Красногорске и Макарове ожидается до 18 градусов. Далее, в Долинске и Охотском термометр укажет на 22 градуса тепла, в Корсакове и Ваниве ожидается до плюс 20. В Малокурильском и Южно-Курильске 19 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня также погода без осадков, температура воздуха равна 21 градусу, ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
6: Реклама.
7: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
8: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
7: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
8: Больничная, 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
9: Мы открылись в новом здании. Обжигающие скидки на диваны и гостиные до 20%, а также рассрочка, доставка и всегда бесплатный подъем. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103.
10: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25-50-25.
11: Алтайская кедровая фабрика принимает шишку кедрового стланника у населения. Выгодная цена и удобные условия сдачи. Пункты приема работают ежедневно в Ахе и Ногликах. Подробности по телефону 8-984-131-31-95. 8-984-131-31-95.
12: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
11: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
13: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
1: Легенда на радио.

0: Звуки музыки на радио АСТВ.
1: Привет, мой горячий друг, душа огненная. Чувствуешь этот ритм, бьющий в висках, будто пульс самого солнца? Это, говорят, кастаньеты. Маленькие, но такие страстные, что одной их дроби хватит, чтобы разжечь танец в самой спокойной душе. Представь, две пары деревянных ракушек в твоих руках. Держишь их за веревочку между пальцами, и вот уже щелкаешь, отбиваешь ритм. Раз, два, три, раз, два, три. Звук резкий, четкий, дерзкий, как стук каблучков на каменном полу, как шепот страсти, как вызов на танец. Эта магия родилась в солнечной Испании, там, где воздух напоен ароматом жасмина, а танец — это разговор без слов. Кастаньеты — верные спутники фламенко, они ведут, подстегивают, диктуют темп. Под их дробь вскидываются руки, гордо поднимается голова, ноги сами выбивают дробь. И вот ты уже не стоишь, а живешь в ритме, древнем, как сама жизнь. А как на них играют, это целое искусство. Одна кастаньета ведет, другая отвечает. Диалог, спор, признание в любви. Все в этом звуке. Они не просто инструмент, это душа фламенко. Огонь, который зажигает сердца. Их звук узнаешь сразу. Он пронзает, зовет и не дает устоять на месте. Услышав этот дерзкий, напористый щелк, не сопротивляйся. Пусть ритм захватит тебя, пусть ноги сами пойдут в пляс, а душа распахнется навстречу страсти. Взмахни руками, выпрями спину и танцуй. Танцуй так, будто весь мир смотрит только на тебя.
0: Звуки музыки.

0: 13 часов в областной столице.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Сейчас узнаем о тех событиях, которые происходят на территории Сахалинской области. Более подробно расскажет Полина Кобелева.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД «Медицина» организует проезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Сахалинской областной клинической больнице начали проводить операции пациентам с тяжелыми заболеваниями периферических артерий. На Парамушире завершили строительство новой школы на 288 мест. Новый сквер «Мирный» торжественно открыли в 9-м микрорайоне Южно-Сахалинска. В Сахалинской областной клинической больнице начали проводить операции пациентам с тяжелыми заболеваниями периферических артерий. Для практической отработки новых методов в регион приехал ведущий профильный специалист из окружной клинической больницы Сургута Павел Хан. Первую такую операцию на Сахалине уже провели, она длилась около часа. Сейчас методику осваивают 4 местных хирурга. На Парамушире завершили строительство новой школы на 288 мест. Образовательные учреждения долгое время не могли сдать. По информации островной прокуратуры, подрядчик затягивал сроки. При этом объект возводили в рамках программы социально-экономического развития Курильских островов. Генеральный прокурор России Виктор Мельник дал оценку реализации целевой программы в рамках рабочего визита на остров. После этого органам власти местного самоуправления и руководителю строительной организации поручились завершить работы. Сейчас здание ввели в эксплуатацию. С начала учебного года школа уже открыла двери для учеников. Новый сквер «Мирный» торжественно открыли в 9-м микрорайоне Южно-Сахалинска. Одним из гостей праздника стал губернатор Валерий Лимаренко. На территории нового пространства обустроили пешеходные дорожки и газоны, провели озеленение, установили скамейки и урны. Для маленьких горожан предусмотрена детская площадка с мягким резиновым покрытием. За благоустройство объекта в рамках программы формирования комфортной городской среды в прошлом году проголосовало более 3000 человек. В результате проект получил федеральное финансирование. Добавлю, программа формирования комфортной городской среды по решению президента включена в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Благодаря ей новый облик на островах уже получили свыше 200 общественных территорий. На Сахалине стартовали чемпионат и первенство России по серфингу. В поселке Яблочное Сахалинской области соревнуются 65 спортсменов из 8 регионов страны. Сегодня, 15 сентября, проходят полуфиналы и финалы на коротких досках. Для участников чемпионата это последний этап отбора на спартакиаду народов России. 16 сентября за медали поборются лонгбордисты. 42-летняя жительница Британии установила мировой рекорд за крупнейшую коллекцию игрушек My Little Pony. Когда рекорд официально подсчитывали, у нее было больше 4550 предметов, а сейчас коллекция выросла примерно до 7700. Для игрушек у женщины есть отдельная комната. В собрании также находится редкая фигурка Fireball и трехметровая конструкция My Little Pony, когда-то использовавшаяся как аттракцион. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 18 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Игорь Орлов.
1: Знаете, друзья, в нашем мире действительно нет ничего невозможного. Если вдруг вы хотели попасть в Книгу рекордов Гиннесса, но не умеете толкать поезда, там, перемещать самолеты одним движением мизинчика, то, оказывается, достаточно стать лютым коллекционером. Жительница Калифорнии Сьюзан Бургас вот как раз-таки попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своему необычному увлечению. Она собрала коллекцию из 13 201 предмета, связанные с лягушками. Это вот крупнейшее подобное собрание в мире. Примечательно то, что рекорд официально подтвердили в январе 2026 года, но в книге рекордов Гиннесса об этом рассказали только сейчас, в честь выхода нового издания Guinness World Records 2027. Бургас превзошла прежнее достижение британки Шейлы Краун, которой принадлежало 10 502 тематических предмета. Коллекция американцев оказалась настолько большой, что, внимание, ей пришлось купить второй дом с просторным гаражом для того, чтобы все это как-то хранить. А увлечение началось у нее еще в 1983 году. Вот так вот, друзья, нет ничего невозможного. Видите, можно и лягушек, допустим, собирать для того, чтобы стать рекордсменом. Бывает и так в жизни. Леонид Агутин с песней «Остров» далее в нашем эфире.

0: Настало время, друзья, немного поговорить о погоде на завтрашний день. Спонсор прогноза – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 сентября, на территории Сахалинской области. В Ахее в Тымовском ожидается 15 градусов тепла, временами дождь. В Смирных – до плюс 19, погода без осадков. В Углегорске временами дождь 18 градусов, в Тамарии 19 градусов тепла, осадков не предвидится. В Чехове и Невельске на термометре 21 градус, погода без осадков. В Холмске воздух прогреется до 21, кратковременные дожди. В Северокурильске 15 градусов, осадков не ожидается, в Курильске тоже без осадков, 21 градус тепла. В Южно-Сахалинске завтра без существенных осадков, в ночное время суток на термометре 7 градусов, днем плюс 24, ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Скоро зима. Пора менять шины?
3: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром» – лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году, по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.

0: Мебель на заказ. Замеры бесплатно. М-мебель 65. Ищите нас в 2GIS.
1: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Ю-Пласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
2: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: спонсор прогноза погоды, магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobil Service. Все в одном месте. Форкаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 сентября, на территории Сахалинской области. В Александровске, Сахалинском и Ногликах временами ожидается дождь. На термометре до плюс 16. В Паранайске и Макарове 20 градусов тепла, осадков не предвидится. В Красногорске 19 градусов выше 0, временами дождь. В Долинске и Охотском отметка будет равна 24 градусам. Погода без осадков. В Корсакове и Ваниве также осадков не предвидится. 21 градус. В Малокурильском и Южно-Курильске до плюс 18, погода без осадков. В Южно-Сахалинске завтра преимущественно осадков не ожидается. Ночью на термометре будет до плюс 7, днем 24 градуса. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама. В центре мототехники «Старт ДВ» квадроциклы «Сигвей 1000» от 1 миллиона 80 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Прицепы и мотоциклы в наличии. Подробности по телефону 25-99-55. Рассрочка предоставляется банком. Ассортимент большой. Цены низкие. По этим позициям большой спец гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мира 5, район ТЭЦ.
2: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
3: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611817. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
4: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Сахалинское время 14.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С актуальным выпуском новостей в студии радио АСТВ Полина Кобелева.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модес Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модес Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Валерий Лимаренко оценил капремонт северной части проспекта Мира в Южно-Сахалинске. Сахалинец заявил об угоне автомобиля после ДТП и получил условный срок. Новые меры по борьбе с кибермошенничеством заработали в России в сентябре. Валерий Лимаренко оценил капремонт северной части проспекта Мира в Южно-Сахалинске. На одной из главных транспортных артерий города завершается второй этап реконструкции. По поручению губернатора к началу сентября на участке открыли проезд по всем полосам. Благоустройство должны закончить к концу месяца. Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по инициативе президента. На участке между Пионерской и Украинской уложили более километра асфальта, полностью заменили инженерные сети, сделали закрытую ливневую канализацию и реконструировали мост через Уюновку. Дорогу расширили до 4 полос, еще одну обустроили для общественного транспорта. Житель Долинска попал в ДТП на трассе Южно-Сахалинск-Аха. После этого он обратился в полицию и заявил, что его автомобиль угнали. Суд установил, что мужчина сам придумал историю с угоном, чтобы избежать ответственности за аварию. Ранее он уже был судим. За заведомо ложный донос сахалинец получил 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 8 месяцев. Также его лишили права управлять транспортом на год, 2 месяца и 3 дня. Новые меры по борьбе с кибермошенничеством заработали в России в сентябре. Как рассказал депутат Госдумы Георгий Карлов, у некоммерческих организаций теперь появилась возможность верификации персональных страниц в соцсетях. После подтверждения через портал госуслуги они получат специальную отметку. Также в стране начала действовать единая система учета платежных карт. Благодаря этому все российские банки смогут видеть все подозрительные транзакции. Добавлю, всего Госдума приняла 19 федеральных законов, направленных на борьбу с мошенничеством. Это позволило снизить количество киберпреступлений только в этом году почти на треть. Георгий Карлов отметил, что очередной пакет законопроектов уже находится в разработке. Его будут принимать Госдума 9-го созыва. В Южно-Сахалинске стартовала Всероссийская научно-практическая конференция «Энергетика Дальнего Востока». В ней участвуют около 150 руководителей и специалистов энергопредприятий Дальнего Востока. Они обсуждают изменения в отрасли, новые технологии, безопасности, карьерные возможности для молодых специалистов. В программе тренинги, дебаты, деловые и экспертные сессии. 16 сентября участники обсудят перспективы развития энергетики и кадровый потенциал. 17-го будут работать тематические секции. Завершится конференция 18 сентября. Ученые исследовали морское дно у берегов Аргентины и обнаружили гигантский коралловый риф. В ходе изучения они также нашли 28 организмов, которые могут оказаться новыми для науки. Среди них морские улитки, ежи, актинии и черви. Еще одной находкой стал первый обнаруженный в Аргентине глубоководный обломок кита. Его кости уже стали местом обитания для акул, крабов и других морских животных. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 18 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Игорь Орлов.
1: Итак, друзья, следующая информация подойдет как и для любителей заговоров насчет конца света, так и для любителей всевозможных исследований, каких-то вот таких интересных моментов, которые находят ученые. Так вот, те самые ученые запустили для нас с вами интерактивный сайт, который называется Global Glacier Extinction Explorer, на котором можно посмотреть прогнозируемое будущее отдельных ледников по всему миру. Пользователь может выбрать конкретный ледник и узнать, исчезнет ли он и когда примерно это произойдет при разных сценариях глобального потепления. По их расчетам, друзья, при глобальном потеплении на 1,5 градуса по Цельсию в пиковый период ежегодно может исчезать около 2000 ледников. И, собственно, с этой информацией у вас есть на сегодняшний день прекрасная возможность, собственно, ознакомиться со всеми этими данными. И при этом указанные на сайте даты не следует воспринимать как точные прогнозы. Скорость исчезновение зависит от размеров и высоты ледника, его формы, местного климата и фактического уровня будущего потепления. Сервис скорее показывает примерные сроки и позволяет увидеть, насколько сильно на них влияет температура. Поэтому, если вам стало интересно, обязательно заходите. Может быть, вы какой-то на этом фоне свое исследование, собственно, проведете, ну или очередной заговор по поводу конца света придумаете. А у нас только хорошее настроение впереди, друзья, Инна с песней «Hot» в нашем эфире. We'll be right back.

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Конечно, друзья, как в песне Звонкова, которая только что у нас прозвучала, верить в чудеса в плане спорта точно не стоит. Здесь нужна точность выверенная и, конечно же, заниматься и стремиться к результатам. А что происходит на сегодняшний день, нам расскажет Владимир Литвинов.
2: Добрый день, друзья! Всем физкульт-привет! Салют, Игорь! Слушайте в этом выпуске. Сахалинские акулы уступили одному из лидеров чемпионата молодежной хоккейной лиги. Нижегородские торпедовцы выиграли свой первый матч в континентальной хоккейной лиге на новой арене. Российский вратарь клуба Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов вошел в команду недели французской лиги 1. Александр Овечкин провел первую тренировку с Вашингтоном после возвращения из России.
0: На старте!

0: Итак, сахалинские акулы накануне уступили на выезде одному из лидеров чемпионата молодежной хоккейной лиги. В Бобруйске наша команда в овертайме проиграла местному «Динамо Шинник» со счетом 1-2. В концовке второго периода у островитян численный перевес реализовал Дмитрий Коренев. В начале заключительной 20 минутки у хозяев большинством воспользовался уже Тимофей Маманович, который сравнял счет. В овертайме клубу из Бобруйска победу принес Андрей Кравчук. Набрав 8 очков, «Динамо Шинник» занимает первое место в золотом дивизионе Западной конференции и делит лидерство в сводной таблице МХЛ с сибирскими снайперами. Акулы, у которых 3 очка, в серебряном дивизионе на Западе идут на третьей строчке. Следующий матч наша дружина проведет 19 сентября в Южно-Сахалинске, где на льду родной арены «Сити» примет крылья советов. Начало встречи в 17:00. Тем временем в континентальной хоккейной лиге состоялись 3 матча регулярного чемпионата. Нижегородские торпедовцы проводили свой первый матч на новой «Волга-арене» и болельщиков порадовали. Торпедовцы со счетом 3-2 одолели одного из лидеров Восточной конференции – казанский «Акбарс». Для казанцев это поражение стало вторым подряд. «Северсталь» в Череповце в сухую проиграла московскому «Динамо» 0-2. Еще в одном матче «Лада» в Тольятти переиграла минское «Динамо» со счетом 4-2. Белорусская команда потерпела уже 4-е фиаско со старта нового сезона. Российский вратарь клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов вошел в команду недели французской лиги 1. В минувшее воскресенье голкипер отыграл на 0 в матче 4-го тура чемпионата Франции по футболу, в котором парижане в гостях обыграли Брест 1-0. Сафонов за этот матч получил 8,4 балла, одну из самых высоких оценок. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года. В турнирной таблице французского чемпионата ПСЖ идет на 7-м месте, набрав 5 очков. Александр Овечкин провел первую тренировку с Вашингтоном после возвращения в США. Официальный подготовительный тренировочный сбор Вашингтона начнется 17 сентября, в день, когда Овечкину исполнится 41 год. Новый сезон НХЛ стартует 29 сентября. 2 июля Вашингтон объявил о заключении нового контракта с Овечкиным на один сезон. Хоккеист, напомню, выступает за американский клуб с 2005 года. В прошлом регулярном чемпионате НХЛ 40-летний нападающий провел 82 матча, набрав 64 очка. Ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Овечкин лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ. На его счету 929 шайб. В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает пока второе место, отставая от Уэйна Гретцки на 10 шайб. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
1: На старте на радио АСТВ.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодней коллекции со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 сентября, на территории Сахалинской области. В Ахеев-Тымовском временами дождь, 15 градусов на термометре, в Смирных и в Томари до плюс 19, осадков не ожидается. В Углегорске временами осадки в виде дождя, 18 градусов тепла. В Чехове, Невельске и Курильске отметка будет равна 21 градусу, осадков здесь не предвидится. В Холмске ожидаются кратковременные дожди, здесь воздух прогреется до 21 градуса. В Северокурильске плюс 15, осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске завтра без существенных осадков. Ночью температура воздуха будет в районе плюс 7, днем 24 градуса. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная». Колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный». Здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
3: Специальное предложение только для жителей СНТ от строительной газовой компании. Скидка 15% на газификацию дома под ключ. Хотите газ в своем СНТ? Сейчас самое время. Возьмем все хлопоты на себя. Звоните. 41-51-31.
4: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Ахи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817.
5: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
8: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 24/7. 24/7. Радио АСТВ. Первое областное.
1: Знаешь,

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Китаец зарабатывает по 1,5 миллиона рублей в месяц на чесании людей. Клиенты приходят, ложатся на массажные кушетки, а специально обученные сотрудники надевают длинные накладные ногти и начинают чесать разные части тела. Почесывания бывают разные. Бывают плавные, бывают усиленные. Бывают интенсивные, бывают менее интенсивные. Все зависит от ваших пожеланий.
2: Вам классика? Или Клеопатра?
1: Да.
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Областное шоу.
4: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
5: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
3: Ваш выбор верный.
5: И экономный.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Поди в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что станут

0: Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobil Service. Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 сентября, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском и в Ногликах на термометре будет до плюс 16, временами дождь. В Поронайске и Макарове без осадков 20 градусов тепла. В Красногорске 19 градусов выше 0, временами осадки в виде дождя. В Долинске и Охотском термометр укажет на 24 градуса, погода без осадков. В Корсакове и Ваниве воздух прогреется до 21, осадков не ожидается. В Малокурильском и Южно-Курильске тоже будет до плюс 18, без осадков. В Южно-Сахалинске завтра без существенных осадков. Ночью 7 градусов тепла на термометре, днем плюс 24. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Да когда же, блин, сломается этот холодильник?
1: Да никогда, потому что ты его купил, блин, в магазине «Орбита».
3: Магазин «Орбита»!
1: Телефон 6-7.
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: В «Матрешке» с 3 по 16 сентября бекон Дымов венгерский 199,95 за 200 грамм. Наггетсы «Мираторг» хрустящие 249,95 за 250 грамм.
6: С «Матрешкой» выгода всегда.
7: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
8: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161188. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
9: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактная служба.рф.
10: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
11: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
12: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
13: Легенда на радио АСТВ.

0: Друзья, немного полезной информации. Напоминаем пассажирам общественного транспорта, что в связи с окончанием пляжного сезона 16 сентября прекращается движение автобусов по сезонным маршрутам. Номер 113 Южно-Сахалинск, Анива пляж, Южно-Сахалинск. Номер 116 Южно-Сахалинск, пляж Охота, село Охотское, Южно-Сахалинск. Последний день работы маршрутов сегодня, 15 сентября. С завтрашнего дня рейсы выполняться уже не будут. Благодарим пассажиров за пользование сезонными маршрутами и желаем хорошего завершения летнего сезона. Остается только дожидаться, когда начнется следующий, и я так думаю, данные автобусы, друзья, снова будут курсировать. В любом случае, всей обновляемой информации, друзья, мы будем вам в постоянном режиме говорить. Будьте вместе с нами, слушайте радио СТВ и, конечно же, соблюдайте правила дорожного движения.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Но сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72-63-07. Спасибо, что вы, друзья, не можете понять, что это фантастично.

0: на Сахалине и Курилах 15.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С актуальным выпуском новостей в студии радио АСТВ Полина Кобелева.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 и РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Ахе следователи проводят проверку после ДТП, в котором пострадали трое подростков. В Южно-Сахалинске Сергей Надсадин провел личный прием жителей. 15 сахалинцев участвуют в международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. В Ахе следователи проводят проверку после ДТП, в котором пострадали трое подростков. Специалисты устанавливают обстоятельства аварии и проверяют действия родителей. В частности, выясняют, как автомобиль оказался доступен несовершеннолетнему и не было ли нарушений в исполнении родительских обязанностей. Напомню, ночью 15 сентября в Ахе 13-летний юноша за рулем Toyota Mark II врезался в столб. В машине находились еще двое детей 14 и 15 лет. Все трое госпитализированы. В Южно-Сахалинске Сергей Надсадин провел личный прием граждан. Одними из основных вопросов стали помощь семьям участников СВУ и благоустройство. Супруга раненого бойца попросила выровнять заезд к частному дому. Специалисты выйдут по адресу, чтобы оценить объем работ. Также жительница дома на проспекте Мира 278А попросила организовать дополнительные парковочные места. Работники департамента дорожного хозяйства и благоустройства детально изучат ситуацию. Записаться на прием можно по будням с 9 до 16 часов по адресу Коммунистический проспект 49, кабинет 103. Пятнадцать сахалинцев участвуют в международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Он собрал 10 тысяч молодых лидеров из 191 страны. Сахалинскую область представляют 8 участников и 7 волонтеров. Добровольцы помогают с приемом гостей, логистикой и созданием контента. Остальные представители региона посещают лекции и практические сессии, а также представляют свои проекты. Сахалин и Курильские острова заняли второе место в рейтинге туристических направлений, о которых россияне мечтают больше всего. Такие данные приводит сервис «Купи билет». Острова выбрали 23% участников исследования. Первым стал Байкал, его назвали 30% опрошенных. Далее идут Алтай с 15% и Камчатка с 11%. Южнокорейская группа BTS установила рекорд европейского концертного рынка. Их тур достиг отметки в 100 миллионов долларов выручки после 9 концертов. Всего за 10 европейских выступлений было продано 717 тысяч билетов, а общий доход доставил почти 128 миллионов долларов. И в завершение выпуска о погоде в Южно-Сахалинске сейчас облачно, 19 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Игорь Орлов.
1: Итак, друзья, напоминаю, если вы находитесь в постоянном поиске информации о том, что произошло на территории Сахалинской области, какие есть у нас изменения, какие проходят мероприятия, происшествия и любая другая информация, связанная с территорией нашего региона, все это вы можете найти на сайте astv.ru и в телеграм-канале astv.ru Сахалин и Курилы. Обязательно заходите, читайте те новости, которые вам по душе, и самое главное, просвещайтесь, будьте в курсе всех событий.
2: Оставаясь одна, не гаси в спальне свет,

0: Ассоциации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 сентября, на территории Сахалинской области. В Ахейтымовском временами дождь, средняя температура 15 градусов. Смирных и Автомари до плюс 19, осадков не ожидается. В Углегорске временами дождь 18 градусов. В Чехове, Невельске и Курильске отметка будет равна 21 градусу выше 0, осадков не ожидается. В Холмске возможны кратковременные дожди. Здесь воздух прогреется до 21 градуса. В Северо-Курильске до плюс 15, осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске завтра погода без существенных осадков. В ночное время суток 7 градусов тепла, днем в областной столице плюс 24. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525. Отдых начинается с дороги.
3: И часть ее стоимости можно компенсировать.
2: В Сахалинской области неработающие инвалиды первой, второй и третьей группы, в том числе инвалиды с детства, один раз в два года могут получить компенсацию расходов на проезд к месту отдыха в России и обратно.
3: Компенсация предоставляется по фактическим расходам или авансам с последующим подтверждением затрат. Учитываются стоимость билетов, обязательные сборы перевозчика и другие предусмотренные расходы.
2: Расчет производится по экономическому тарифу. Проезд на личном транспорте не компенсируется.
3: А давно вы всей семьей выбирались в книжное приключение?
2: 19 сентября 9-й фестиваль семейного чтения «Книжный парк» приглашает детей и взрослых в сквер Краеведческого музея.
3: 30 творческих площадок, квесты, конкурсы, книжные мастерские, громкие чтения и встречи с популярными авторами детской и подростковой литературы. Нина Дашевская, Алексей Олейников, Анна Игнатова, Стас Востоков. Отличный повод, наконец, увидеть тех, чьи книги обычно ты встречаешь только на полке.
2: А еще вспомнить простую вещь. Читателями не рождаются, ими становятся в читающей семье.
3: Книжный парк. 19 сентября в субботу в сквере Краеведческого музея.
2: Начинаем в 12:00. Приходите всей семьей.
4: Внимание! В интернете участились рассылки фейковой информации. Не верьте всему, что пишут в сети. Будьте бдительны. Если вы получили пугающее сообщение, не пересылайте его другим. Не создавайте панику. Проверьте информацию в официальных источниках или у специалистов. Если информация содержит призывы к насилию или сообщение о возможных терактах, срочно звоните по номеру 112. Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
5: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
6: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Новости.
1: Итак, дорогие радиослушатели, если вы считаете, что вчерашний град всему виной разладом в вашей семье, то следующая тема для вас. Анна Гладырь подробнее расскажет.
2: Всем здравствуйте. Сегодня в выпуске других новостей попробуем раскрыть главный секрет этого сезона. Потому что в осенних семейных ссорах виновата природа. Не мы. Это очень приятно осознавать. Как пережить осень без желания развестись и уехать на необитаемый остров, расскажу в выпуске. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
2: Психологи рассказали, что осень в семьях часто провоцирует число конфликтов. И это норма. Представляешь?
1: Да. А что ж зимой тогда у нас должно быть?
2: Зимой ты уже пришел в себя.
1: Там сугробом накрыло, уже не до этого.
2: Да. А вот осенние семейные разборки происходят не потому, что вы так вдруг друг друга разлюбили, а потому что лето кончилось, и мы расстроены. Как только за окном полетели желто-красные листья и закапали дожди, в семьях резко растет психологическая нагрузка и тает возможность нормально отдохнуть. Возвращаются все эти прекрасные ранние подъемы, школа, кружки, дедлайн на работе, а ты только из отпуска, еще чемодан не разобран. В общем, мозг в шоке, световой день сокращается, накапливается недосып, и вот вы уже готовы спорить до хрипоты из-за того, чья очередь мыть посуду. И самое интересное и страшное, что перестраиваться-то приходится всей семье сразу. Все из отпусков вышли, и дети в школу пошли, и пока вот они со слезами на глазах привыкают к школьному расписанию, взрослые штурмуют рабочий график, и вот в итоге все то напряжение, которое мы изо всех сил с милой улыбкой сдерживаем, допустим, в офисе, на работе, в школе дети держатся, в общественном транспорте. В общем, дома под вечер все это так эффектно взрывается фейерверком мелких придирок. Так что, если вдруг ваш партнер сегодня ворчит, это он не на вас, это он просто по солнышку соскучился. И вот тут главное напомнить, что главное солнышко в его жизни – это вы. И все.
1: То есть надо на люстру залезть, что ли?
2: Нет.
1: Оттуда посветить.
2: Чтобы было хорошо и тепло, у твоего солнышка должны светиться глаза. Понятно, как минимум. И тогда у тебя ничего не будет подгорать.
1: Но мне кажется, если в ссорах скидывать вот эти все моменты на то, что за окошком прошел дождь, либо упал красный листик, как будто бы может еще все хуже закончиться, нет?
2: Нет. Это же... В общем, психологи пытаются донести до Игоря мысль, что ты просто уставший, а срываешься ты обычно на ком? На том, кто рядом. Понятно тебе?
1: На дождике, я понял.
2: Да, или будь один в комнате тогда. В общем, теплых вам семейных вечеров и бесконечного терпения. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент Кингтони, Мастак, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и мобил-сервис. Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 сентября, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском и Ногликах временами ожидается дождь, 16 градусов на термометре. В Поронайске и Макарове до плюс 20, осадков не ожидается. В Красногорске 19 градусов, временами осадки в виде дождя. В Долинске и Охотском воздух прогреется до 24 градусов тепла. Погода без осадков. В Корсакове и Ваниве ожидается 21 градус, осадков не предвидится. В Малокурильском и Южно-Курильске 18 с плюсом, осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске завтра без существенных осадков. Ночью 7 градусов тепла, днем плюс 24. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Себе-то в магазине «Орбита» морозильный ларь купил. А маме? Маме купил? Она же тоже хочет сделать заморозки на зиму. Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
3: Специальное предложение только для жителей СНТ от строительной газовой компании. Скидка 15% на газификацию дома под ключ. Хотите газ в своем СНТ? Сейчас самое время. Возьмем все хлопоты на себя. Звоните 41-51-31.
4: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Охи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
6: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
7: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
6: Легенда на радио АСТВ. Right about now.

0: Осень на АСТБ.
1: Я приду, когда зацветет весна и покрасит.

0: Юля Савичева, друзья, вам говорит привет, а я с вами потихонечку прощаюсь. У микрофона все это время был Игорь Орлов. Напоминаю, что у нас сегодня середина первого месяца осени, и в это время самое главное немножко быть в самосознании для того, чтобы заряжаться хорошим настроением и не впадать в меланхолию. До новых встреч, услышимся на радио АСТВ.
1: Осень на АСТВ.

0: на этой волне «Хэппи» от Pharrell Williams завершаем этот музыкальный час и, несомненно, перемещаемся в новый на Сахалине и Курилах 16.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей ожидает нас с вами далее. Полина Кобелева в студии.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивендио» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивендио» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Валерий Лимаренко оценил капремонт северной части проспекта Мира в Южно-Сахалинске. В Паранайске появилась новая детская площадка. Часть южно-сахалинцев останется без горячей воды на неделю. Валерий Лимаренко оценил капремонт северной части проспекта Мира в Южно-Сахалинске. На одной из главных транспортных артерий города завершается второй этап реконструкции. По поручению губернатора к началу сентября на участке открыли проезд по всем полосам. Благоустройство должны закончить к концу месяца. Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по инициативе президента. На участке между Пионерской и Украинской уложили более километра асфальта. Полностью заменили инженерные сети, сделали закрытую ливневую канализацию и реконструировали мост через Уюновку. Дорогу расширили до 4 полос, еще одну обустроили для общественного транспорта. Новая игровая зона открылась во дворе дома номер 61 на улице Восточной в Паранайске. Площадку оборудовали игровым комплексом, качелями, каруселью и другими конструкциями. Для безопасности установили резиновое покрытие и ограждение, рядом поставили скамейки. Объект появился по федеральной программе «Дальневосточные дворы» за счет единой президентской субсидии. Новые меры по борьбе с кибермошенничеством заработали в России в сентябре. Как рассказал депутат Госдумы Георгий Карлов, у некоммерческих организаций теперь появилась возможность верификации персональных страниц в соцсетях. После подтверждения через портал госуслуги они получат специальную отметку. Также в стране начала действовать единая система учета платежных карт. Благодаря этому все российские банки смогут видеть все подозрительные транзакции. Добавлю, Госдума приняла 19 федеральных законов, направленных на борьбу с мошенничеством. Это позволит снизить количество киберпреступлений только в этом году почти на треть. Георгий Карлов отметил, что очередной пакет законопроектов уже находится в разработке. Его будут принимать Госдума 9-го созыва. Часть южно-сахалинцев останется без горячей воды на неделю. Об этом сообщили в Сахалинской коммунальной компании. Специалисты с 15 по 21 сентября будут работать на сетях в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Без водоснабжения на этот период останутся 9 домов по улице Физкультурной и 2 дома по проспекту Мира. Подробнее с адресами можно ознакомиться на сайте astv.ru. 9-летний австралиец стал самым молодым программистом, чья программа получила официальное признание Книги рекордов Гиннесса. Писать инструкции для математических вычислений он начал в 6 лет. В возрасте 8 лет и 307 дней его работа была опубликована независимой компанией. Сейчас Ной занимается робототехникой и беспилотниками. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечные 19 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Маша Стрельцова.
1: Всем привет, дорогие друзья! Рада приветствовать всех в эфире Первого областного радио. Наташа Стрельцова у микрофона. И мы продолжаем этот солнечный вторник заряжать нашим солнечным настроением в эфире радио АСТВ. А действительно, погода за окном сегодня радует. Но вот, знаете, друзья, выходила сегодня утром гулять со своей собакой и заметила, что уже осенью пахнет по-серьезному. Действительно, чуть ли не пар изо рта уже идет с утра, так что если вы эту погоду морозную не застаете, то, наверное, у вас лето еще немного продолжается. Ну, а те, кто с утра выходит на работу, уже, несомненно, осень-то и почувствовали. Ну, осень на Сахалине тоже хороша. Конечно, особое удовольствие доставляет увидеть, что рябины первые краснеют и первые деревья начинают желтеть. Вот совсем скоро на Сахалине начнется та самая золотая пора, которая каждый год совершенно точно нас с вами радует яркими красками, и в это время, конечно, наша природа расцветает еще сильнее, даже чем в летнюю пору. Мне кажется, что осенью Сахалин действительно красив, ну, прям как с пейзажа писан, невероятно своими красками нас радует. Кстати, осенняя пора – это совершенно точно замечательное время года для того, чтобы совершать какие-то активности, какие-то лесные походы, может быть, посещать природные достопримечательности. Поэтому мы с вами не унываем, что летний сезон уже совершенно точно закончился. Мы будем наслаждаться осенним сезоном и брать от него по максимуму. И вот с таким позитивным настроением мы с вами смотрим в светлое будущее, двигаемся только вперед, а там нас с вами ожидает серебро, эндшпиль и, конечно, Леди Гага, куда ж без нее. Так что никуда не переключайтесь и делайте погромче.

0: Продолжим нашу музыкальную подборку совсем скоро, а прямо сейчас давайте поговорим о погоде. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 сентября, в Ахе, а также в Тымовском временами осадки, здесь до 15 градусов тепла, в Смирных и в Томари осадков завтра не предвидится и до плюс 19 за окном. В Углегорске временами дождливо, здесь до 18 градусов тепла, в Чехове, Невельске, а еще в Курильске осадков завтра не предвидится. Температура воздуха до плюс 21. В Холмске также завтра плюс 21, кратковременные дожди пройдут. В Северо-Курильске осадков завтра не обещают и до 15 градусов за окном. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут без существенных осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 5, плюс 7. Завтра днем от 22 до 24 градусов тепла. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В магазине «Орбита» огромный выбор морозильных камер и морозильных ларей. Скоро зима. Сейчас сезон заморозки грибов, ягод, рыбы. Что вы сидите думаете?
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 67.
4: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная». Колбаса «Сливушка» от «Вязанки» всего 199,90. «Столичный». Здесь покупают все.
5: Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
6: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните. 25 50 25.
7: Алтайская кедровая фабрика принимает шишку кедрового стланника у населения. Выгодная цена и удобные условия сдачи. Пункты приема работают ежедневно в Ахе и Ногликах. Подробности по телефону 8-984-131-31-95. 8-984-131-31-95.
8: А давно вы всей семьей выбирались в книжное приключение?
7: 19 сентября 9-й фестиваль семейного чтения «Книжный парк» приглашает детей и взрослых в сквер Краеведческого музея.
8: 30 творческих площадок, квесты, конкурсы, книжные мастерские, громкие чтения и встречи с популярными авторами детской и подростковой литературы. Нина Дашевская, Алексей Олейников, Анна Игнатова, Стас Востоков. Отличный повод, наконец, увидеть тех, чьи книги обычно ты встречаешь только на полке.
7: А еще вспомнить простую вещь. Читателями не рождаются, ими становятся в читающей семье.
8: Книжный парк. 19 сентября в субботу в сквере Краеведческого музея.
7: Начинаем в 12:00. Приходите всей семьей.
9: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
10: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Китаец зарабатывает по 1,5 миллиона рублей в месяц на чесании людей. Клиенты приходят, ложатся на массажные кушетки, а специально обученные сотрудники надевают длинные накладные ногти и начинают чесать разные части тела. Почесывания бывают разные. Бывают плавные, бывают усиленные. Бывают интенсивные, бывают менее интенсивные. Все зависит от ваших пожеланий.
2: Вам классика? Или Клеопатра?
1: Да.
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Областное шоу.
4: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
5: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
3: Ваш выбор «Верный».
5: И экономный.

0: новости.
1: Дорогие друзья, ну, у нас все готово. Анна Гладарь в студии. Мы готовы услышать самые интересные другие новости. Ань, привет. О чем сегодня поговорим?
2: Привет. Сегодня мы поговорим о двух вещах. Во-первых, о настоящей суперсиле, которая есть у половины человечества. Поэтому об этом. А о втором поговорим. Почему мужчины проигрывают тест на ловкость?
1: Ань, ну ты заинтриговала.
2: Угу. А еще для интриги тебе мы узнаем в выпуске, как стакан кофе, ключи, телефон, бальзам для губ и прочая мелочевка в одной руке превратились практически в гендерный манифест. Об этом расскажу. Спонсор выпуска — компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Все услуги по газификации вашего дома, консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств, скидки при наличии готового проекта. Быстро, качественно, надежно. «Стройгазсервис ДВ» – забота о вас и вашем доме. Звоните 321-333.
0: Другие новости.
2: Соцсети вовсю штурмуют новый вирусный тренд под названием «девчачья хватка».
1: Ну, интригует? Уже да.
2: Все просто. Девушки со всего мира, причем, соревнуются в таком мастерстве, умудряясь в одной единственной руке собрать безумное количество предметов. То есть в одну руку там и смартфоны, наушники, очки, ключи, пакет из магазина. И при этом вторая рука должна остаться свободной. И там до безумного просто количества предметов доходит в попытке удержать. Рядом, естественно, стоит парень, смотрит на это и пытается повторить. Но, увы, миллионные просмотры набирают ролики, где сильный пол роняет ключи уже на первых минутах.
1: Ну а для чего рука вторая-то свободная?
2: Так это чтобы показать мощь одной. Девчачья хватка.
1: Я думаю, что это для того, чтобы волосы было удобно поправлять, когда их ветер там куда-нибудь сдувает. Ну, я лично себя узнала, потому что у меня вечно в одной руке там, ну, ключи еще очень удобно повесить на пальцы за вот это колечко. Так что освобождается еще функционал нескольких пальцев.
2: Доходило до того, что на одном пальчике ключи, на другом очки, и там штук 15 предметов, и еще на мизинчике у нее термокружка на пол-литра. Но тут этим трендом озадачились эксперты моды, потому что за всем этим веселым действом скрывается суровая бытовая драма, потому что девчонки развили эту суперхватку не от хорошей жизни, а из-за заговора дизайнеров. Исследования показали, что женские карманы на джинсах, да в брюках, да где угодно, в среднем почти на 50% меньше, чем мужские. А помните, девочки, в 2007-м джинсы с низкой посадкой, там просто на ширину шва был карман, по-моему. Туда не то, что телефон или ладонь, туда даже маленький ключик от почтового ящика бы не поместился. В общем, исторически, потому что мужская одежда шилась для работы и свободы движений, надо же им, конечно, руки держать свободными, а женская исключительно для красоты. Делалась ставка только на дизайн и силуэт, а карманы никого не волновали, вот на них и экономили. Вот и приходится современным девчонкам оттачивать ловкость рук, балансируя вещами на ходу. В общем, мораль истории проста. Мода модой, но можно нам уже тоже как-то руки освободить, пожалуйста? Мы тоже хотим очень большие карманы себе.
1: А вот поэтому в моде-то и пошли обвесы вот эти все, где ключи можно прикрепить. И, в принципе, мне кажется, из этого всего можно такой неплохой обвес составить.
2: А, кстати, в следующий раз, когда ваш мужчина заикнется, а зачем тебе другая еще одна сумка?
1: Угу.
2: Угу. Зашейте ему карманы, чтобы он знал, зачем эта сумка ему нужна. На этом все. Спонсор выпуска — компания «Стройгазсервис ДВ». Звоните 321-333.

0: 16:41 в Сахалинской области. Это может означать, дорогие друзья, только одно. Нам с вами пора поговорить о погоде. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент Кингтони, Мастак, профессиональная пневматика Mighty 7. Гаражное оборудование Норберг и Мобил Сервис. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 сентября, в Александровске-Сахалинском, а также в Ногликах временами дождливо, до 16 градусов со знаком плюс. В Поронайске и в Макарове осадков завтра не предвидится, здесь синоптики обещают до плюс 20. В Красногорске завтра временами дождливо, до 19 градусов тепла. В Долинском и в Охотском воздух прогреется до плюс 24, и осадков завтра не предвидится. В Корсакове и в Аниве завтра также обойдемся без осадков, до 21 градуса тепла. В Малокурильском и в Южно-Курильске погода завтра также без осадков и до 18 градусов за окном. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут также без существенных осадков. Предстоящей ночью температура воздуха плюс 5, плюс 7 градусов. Завтра днем от 22 до 24 градусов тепла. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: В «Матрешке» с 3 по 16 сентября блинчики «Морозко» с вареной сгущенкой 179,95 за 420 грамм. Масло сливочное «Экомилк» крестьянское 239,95 за 160 грамм.
4: С «Матрешкой» выгодно всегда.
5: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
6: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161188. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
7: Сольный концерт Ярославны Калашниковой «Новая история». Не пропустите. 11 октября в 18.00. Концертный зал «Симфония». Билеты в кассе Сахалинской филармонии. Телефон 304-104.
8: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
10: Легенда на радио АСТВ.

Мия Бойко – это, конечно, особый ценный экспонат в нашей музыкальной коллекции, дорогие друзья. И мы, конечно, очень рады, что Мия становится особым украшением нашего музыкального эфира. Ну вот, кстати говоря, об экспонатах и коллекционировании. Совсем недавно узнала о том, что одна американка попала в Книгу рекордов Гиннесса за самую большую коллекцию предметов, связанных с лягушками. У нее их целых 13201 штука этих разных предметов, которые выполнены с разными принтами в виде лягушек, в форме лягушек. Там, я не знаю, со словом «ква» наверняка тоже есть такие. А зовут эту невероятную женщину Сьюзен Бургас. Начала она собирать их в 1983 году. И в какой-то момент для лягушек даже понадобился второй дом с гаражом. А вот предыдущий рекорд также на эту же тематику коллекционировала британка Шейла Краун, и у нее было 10502 лягушки. Вы представляете, вот такие интересные экспонаты украшают дома этих прекрасных девушек. Так что очень интересные варианты коллекционирования. Ну, вообще, мне кажется, те люди, которые коллекционируют какие-то интересные предметы, они, несомненно, очень разносторонние и смотрят на мир немножко иначе. Вот мы с вами проходим мимо каких-то сувенирных лавочек и точно не замечаем что-то связанное с лягушками, а вот у этих девушек взгляд был вполне себе серьезно заточен, и я думаю, где они только этих лягушек не находили. В общем, такой интересный факт, интересный вариант коллекционирования. Ну а мы с вами продолжаем наш музыкальный плейлист, и далее в эфире нас встречают ночные снайперы и их хит «Катастрофические». Где-то

0: Завершаем этот музыкальный час, перемещаемся в новый. Нас в Халине и Курилах, 17.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В эфире Первого областного свежий актуальный выпуск новостей. Полина Кобелева у нас в студии.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиники номер один и РЖД медицины организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Сахалинские каратисты завоевали 5 медалей на чемпионате России. Новый сквер «Мирный» торжественно открыли в 9-м микрорайоне Южно-Сахалинска. В Корсакове убрали берег моря за хлебокомбинатом. Сахалинские каратисты завоевали 5 медалей на первом дальневосточном чемпионате России. В соревнованиях по карате участвовали около 500 спортсменов из 38 регионов. Сахалинскую область представляли 15 человек. Никита Большаков стал чемпионом России весовой категории до 60 килограммов. Евгений Сон завоевал серебро. Еще 3 бронзовые медали взяли Ли Янбок, командная сборная в кумите и сахалинская команда в ката. Новый сквер «Мирный» торжественно открыли в 9-м микрорайоне Южно-Сахалинска. Одним из гостей праздника стал губернатор Валерий Лимаренко. На территории нового пространства обустроили пешеходные дорожки и газоны, провели озеленение, установили скамейки и урны. Для маленьких горожан предусмотрена детская площадка с мягким резиновым покрытием. За благоустройство объектов в рамках программы формирования комфортной городской среды в прошлом году проголосовало более 3000 человек. В результате проект получил федеральное финансирование. Добавлю, программа формирования комфортной городской среды по решению президента включена в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Благодаря ей новый облик на островах уже получили свыше 200 общественных территорий. Новые меры по борьбе с кибермошенничеством заработали в России в сентябре. Как рассказал депутат Госдумы Георгий Карлов, у некоммерческих организаций теперь появилась возможность верификации персональных страниц в соцсетях. После подтверждения через портал госуслуги они получат специальную отметку. Также в стране начала действовать единая система учета платежных карт. Благодаря этому все российские банки смогут видеть все подозрительные транзакции. Добавлю, всего Госдума приняла 19 федеральных законов, направленных на борьбу с мошенничеством. Это позволило снизить количество киберпреступлений только в этом году почти на треть. Георгий Карлов отметил, что очередной пакет законопроектов уже находится в разработке. Его будет принимать Госдума 9-го созыва. В Корсакове сотрудники Центра молодежных инициатив и специалисты Департамента дорожного хозяйства и благоустройства очистили береговую линию за хлебокомбинатом. С территории вывезли 12 мешков мусора. Среди находок – рыболовные сети, мешки, пластиковые упаковки и стекло. Акция прошла в рамках проекта «Вода России» и национального проекта «Экологическое благополучие». В Курской области представили проект шахматной деревни с гигантской доской размером 64 на 64 метра. О планах рассказали 13 сентября на турнире памяти Александра Алехина в Курске. Создатели проекта рассчитывают, что площадка станет крупнейшим шахматным кластером и сможет претендовать на рекорд Гиннесса. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 18 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Внимание! В интернете участились рассылки фейковой информации. Не верьте всему, что пишут в сети. Будьте бдительны. Если вы получили пугающее сообщение, не пересылайте его другим. Не создавайте панику. Проверьте информацию в официальных источниках или у специалистов. Если информация содержит призывы к насилию или сообщение о возможных терактах, срочно звоните по номеру 112. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Маша Стрельцова.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Вот уже уверенно мы с вами зашагнули в этот музыкальный час. 17 часов и 8 минут. Время Сахалинское. И в этом часе у нас с вами программа максимально насыщенная предстоит. Ну, во-первых, конечно же, слушать не переслушать нам самых ярких хитов, которые представлены в нашей музыкальной подборке на радио СТВ. А также в этом часе нас с вами ожидает подборка главных новостей из мира интернет. Вот вы сегодня целый день работали. И даже вот в соцсети некогда было вам зайти, но не переживайте. Все мы сделали за вас, и главные новости из сети сегодня вам с радостью расскажу. Также обязательно в этом часе другие новости, и ближе к концу о дорожной обстановке вам расскажу, чтобы вы быстрее всех добрались до дома, абсолютно беспрепятственно миновав все пробки. Обязательно с вами поделимся самой актуальной информацией. Ну а пока предлагаю продолжить наше музыкальное настроение вместе с Анной Немченко и ее свежим хитом «Сложнее забыть». Первый...

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Итак, дорогие друзья, самые свежие, самые острые, самые горячие новости из мира сети интернет прямо сейчас в ваших приемниках. В программе «Интершум». Спонсор программы «Интершум» – строительная газовая компания. Телефон 41 51 31. Итак, шведский отель ищет волонтеров, которые будут смотреть на северное сияние и жить в окружении оленей. А расположенный в Лапландии – это несколько стеклянных иглу посреди глубокого леса. В обмен на бесплатное проживание от вас ждут уход за северными оленями и повседневное обслуживание территории этого отеля. Но не беспокойтесь, вы сможете устроить глубокий ретрит наедине с природой, свободного времени там предостаточно. Вариантов заезда сразу несколько. Первый – это с ноября по январь или с февраля по март. Также из плюсов: в таком холоде выгореть просто невозможно, потому что температуры там соответствующие, охлаждающие. В России покупка автомобиля через маркетплейс постепенно набирает популярность. По данным популярного маркетплейса, с момента запуска направления на площадке оформили уже более 3000 заказов на машины. Причем свыше 1000 из них только за последние полгода. Среди популярных марок это Chery, Changan, Haval и многие другие. И при этом на онлайн-продажи пока приходится менее 1% российского авторынка. Эксперты отмечают, что в такой покупке нет ничего плохого. И действуют обычные правила. Покупателю следует проверить, кто продавец, официальный ли это дилер, а также проверить все условия договора, ну и, в общем, кто дает гарантию. Так что, друзья, все привычно. Можно покупать смело через маркетплейсы, выбирать там авто. Самое главное, конечно, следовать привычным правилам. Удивительную трофейную матрешку поймали рыбаки на Сахалине. Их добычей стал большой тунец, внутри которого внезапно обнаружилась кита. О своей добыче stv.ru рассказал автор, который профессионально занимается рыбалкой. Он поделился, что в этом сезоне в конце мая прошел очень крупный тунец с большим косяком и васи, а по пути он питался горбушей и симой. Как комментирует автор, рыбачили в Охотском, все жаловались, что в реке нет рыбы, да и в море ни трески, ни терпуха, отметил мужчина. А на днях поймал очередного тунца длиной 231 сантиметр и охватом 176 сантиметров. А в желудке было 8 китин. Представляете, какой трофей. По словам рыбака, многие не верят, что тунец может проглотить такую крупную рыбу. Друзья, верить или нет, решать вам. Ну а все подробности и карты, картины и видео с трофейной рыбой вы можете увидеть на портале stv.ru, так что скорее переходите, читайте АСТВ, ну и, конечно, слушайте радио Первое областное, а мы двигаемся с вами только вперед.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: прямо сейчас расскажу вам о погоде. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 сентября, в Ахе, а также в Тымовском, временами дождливо, здесь до 15 градусов тепла. В Смирных и в Тамари осадков завтра не предвидится, и 19 градусов со знаком «плюс». В Углегорске завтра временами пройдут дожди, здесь синоптики обещают до плюс 18. В Чехове, Невельске, а еще в Курильске осадков завтра не предвидится, и температура воздуха до плюс 21 градуса. В Хомске завтра тоже тепло, плюс 21, кратковременные дожди. В Северо-Курильске осадков завтра не предвидится, чуть свежее за окном, до плюс 15 градусов. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут без существенных осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 5, плюс 7 градусов. Завтра днем температура воздуха плюс 22, плюс 24. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. «Сахпост» привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение «Сахпост» и сделайте заказ. «Сахпост» – все нужное в пути.
3: ООО «Сахпост» 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-3043-31.
4: 6+.
5: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
6: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
5: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомобилей. Автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
6: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
7: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
8: Снегоходы и квадроциклы «Стелс» и «Сигвей» в рассрочку. Прицепы 3,5 на 1,5 с тентом от 135,5 тысяч рублей в «Старт ДВ». Телефон 25-99-55. Количество техники ограничено. Рассрочка предоставляется банком.
9: А давно вы всей семьей выбирались в книжное приключение?
10: 19 сентября 9-й фестиваль семейного чтения «Книжный парк» приглашает детей и взрослых в сквер Краеведческого музея.
9: 30 творческих площадок, квесты, конкурсы, книжные мастерские, громкие чтения и встречи с популярными авторами детской и подростковой литературы. Нина Дашевская, Алексей Олейников, Анна Игнатова, Стас Востоков. Отличный повод, наконец, увидеть тех, чьи книги обычно ты встречаешь только на полке.
10: А еще вспомнить простую вещь. Читателями не рождаются, ими становятся в читающей семье.
9: Книжный парк. 19 сентября в субботу в сквере Краеведческого музея.
10: Начинаем в 12:00. Приходите всей семьей.
11: В мессенджерах и соцсетях иногда могут предлагать процент за быстрые переводы. Не соглашайтесь. Вас вовлекают в дропперство, то есть перевод похищенных денег. Банк России напоминает, что дропперство уголовно наказуемо.
12: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Всем привет, у микрофона Анна Гладарь, это «Другие новости». И сегодня мы поговорим о ритуале, который каждую осень превращает обычного дачника немного в шамана. Слушайте до конца, и вы узнаете, почему сжигание листвы на участке – это не лучшая идея, и чем заняться в саду, чтобы соседи не вызвали МЧС. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Итак, если вы уже нашли грабли и приготовили спички, то кандидат химических наук Андрей Дорохов шлет вам пламенный привет и просит остановиться. Эксперт предупреждает, что сжигать влажные осенние листья – идея, мягко говоря, так себе. Из-за нехватки кислорода они не горят, а жутко тлеют и выделяют при этом такой ядреный коктейль из угарного газа и микрочастиц сажи. Эта серая дымовая завеса забивает легкие, а в безветренную погоду превращает ваш любимый огород в филиал промышленной зоны.
1: Другие новости.
0: Химик напоминает, что на листьях оседает вся дорожная пыль, химия от вредителей, а если в эту кучу случайно еще и подкинуть какой-нибудь пластиковый мусор, то пиши пропало. Вместо того, чтобы устраивать токсичное фаер-шоу, ученый советует пустить здоровую листву в дело, измельчить ее и отправить в компост или сделать мульчу для кустиков. За это земля скажет вам спасибо. Но если листочки явно приболели, то соберите их в мешки и сдайте на утилизацию. Так что, дорогие садоводы, тушим костры и переходим на экологичную сторону. Берегите себя и окружающую природу. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 сентября, в Александровске-Сахалинском и в Ногликах временами дождливо, до 16 градусов со знаком плюс. В Поронайске и в Макарове осадков завтра не будет, до 20 градусов выше нуля. В Красногорске временами дождливо, воздух прогреется до плюс 19. В Долинске и в Охотском синоптики обещают до плюс 24, погода без осадков. В Корсакове и Ваниве осадков также не предвидится, здесь до плюс 21. В Малокурильском и в Южном Курильске осадков завтра также не обещают, и до 18 градусов за окном. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут без существенных осадков. Предстоящей ночью температура воздуха плюс 5, плюс 7 градусов. Завтра днем от 22 до 24 градусов тепла. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.
2: Реклама.
3: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. «Сахпост» привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение «Сахпост» и сделайте заказ. «Сахпост» – все нужное в пути.
4: ООО «Сахпост» 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-3043-31.
5: 6+.
6: Скоро зима. Пора менять шины?
7: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году, по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.

0: Мебель на заказ. Замеры бесплатно. М-мебель 65. Ищите нас в 2GIS.
1: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Ассортимент большой! Цены низкие! По этим позициям большой спец гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мира 5, район ТЭЦ.
3: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
4: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
5: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011161818. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
6: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: 17:49. Время Сахалинска. Я думаю, многие наши радиослушатели прямо сейчас уже на пути домой, дорогие друзья. И чтобы ваш путь сложился максимально гладко, без пробок, прямо сейчас расскажу вам всю актуальную информацию о дорожной обстановке. Обращаем внимание автомобилистов областного центра. Работы в районе дома номер 51 на улице Поповича продолжаются. Проезжая часть останется закрытой для движения транспорта до 20:00. Просим автовладельцев отнестись к проведению ремонтных работ с пониманием и заранее планировать свой маршрут. Так что, дорогие автолюбители, если ваш путь пролегает мимо Поповича 51, будьте внимательны и обязательно формируйте свой маршрут заблаговременно. А я желаю всем приятного, спокойного пути и, конечно же, друзья, соблюдайте правила дорожного движения и слушайте радио СТВ, и все у вас будет замечательно. Продолжаем наш эфир и двигаемся только вперед. Никуда не переключайтесь.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63

0: Осень на АСТБ.
1: Ловлю тебя даже в небе по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мой прохладный оазис.

0: Вот таким позитивным, энергичным треком завершается этот музыкальный час, и мы с вами продолжаем движение только вперед. В новом музыкальном часе радуем вас главными музыкальными хитами. На Сахалине и Курилах 18.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Валерий Лимаренко оценил капремонт северной части проспекта Мира в Южно-Сахалинске. Житель Анивского района стал жертвой мошенников. В Сахалинской Ките из диких рек нашли опасных паразитов. Валерий Лимаренко оценил капремонт северной части проспекта Мира в Южно-Сахалинске. На одной из главных транспортных артерий города завершается второй этап реконструкции. По поручению губернатора к началу сентября на участке открыли проезд по всем полосам. Благоустройство должны закончить к концу месяца. Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по инициативе президента. На участке между Пионерской и Украинской уложили более километра асфальта. Полностью заменили инженерные сети, сделали закрытую ливневую канализацию и реконструировали мост через Уюновку. Дорогу расширили до 4 полос и еще одну обустроили для общественного транспорта. Житель Анивского района стал жертвой мошенников. Мужчина нашел в интернете объявление об аренде сауны. После перехода по ссылке с ним связался человек, который представился владельцем помещения и попросил предоплату. Сначала мужчина перевел 6 тысяч рублей, затем его убедили заплатить еще и за каждого гостя. В итоге сахалинец перечислил на счета мошенников 247 тысяч рублей. Ни он, ни его друзья в сауну так и не попали. В отношении похитителей возбуждено уголовное дело. В Ките из рек Анивского, Холмского и Невельского районов Сахалина нашли опасных паразитов. Лаборатория исследовала 10 образцов нерестовой рыбы, во всех обнаружили нематод анизакисов. Эти паразиты могут попасть в организм человека, если съесть сырую или плохо обработанную рыбу. Исследования провели в рамках государственного контроля за болезнями животных. Специалисты отмечают, что такие проверки рыбы из дикой природы помогают выявлять опасные заболевания. В Поронайске откроют вторую городскую скульптуру проекта «Октавенок о традициях». Новую фигуру тюленя установят 17 сентября возле детской школы искусств на улице Октябрьской, 63. Первая скульптура проекта размещена у Центральной модельной библиотеки. В Омской области установили два гастрономических рекорда России. На фестивале «Эх, картошечка» испекли 2204 пирожка с местным картофелем. И еще один абсолютный рекорд зафиксирован в номинации «Картофель-богатырь». Жюри отметило клубень весом 995 граммов. На празднество съехались около 100 кулинаров области. Каждый район оформил тематическую зону с блюдами – от классических драников до ватрушек и картофельных долек. Кулинарные презентации сопровождались частушками, народными песнями и творческими номерами. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 17 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

Добрый вечер, дорогие друзья. Приветствую всех, каждого в эфире Первого областного. 18 часов и 6 минут, время Сахалинска. И пока вы находитесь в пути с работы до дома, я вам немного расскажу о дне сегодняшнем. 15 сентября на календаре, дата совершенно особенная. И вот если вам какого-то праздничного повода сегодня не хватало для прекрасного настроения, я вам прямо сейчас один подарю. Сегодня отмечается Российский день леса. Это праздник работников леса, экологических инициатив. В общем, если в вашем окружении есть профессиональные лесники, лесоведы, я не знаю, те люди, которые просто очень сильно любят лес, можете их с этой датой знаменательной поздравить. И если вы вот едете сейчас домой и совершенно не знаете, чем занять себя этим вечером вторника, ну вот никаких планов у вас не находится, а чем можно сегодня заняться? Конечно же, отправиться в наши прекрасные сахалинские леса, ну или хотя бы в парк Гагарина проехаться, прогуляться, отметить праздник леса, ну или вообще принято в эту дату сажать деревья. Тоже, по-моему, инициатива совершенно замечательная. Можно заодно и где-нибудь на полянке там прибраться и посадить прекрасное зеленое растение. Почему бы и нет? Увековечить эту дату и потом навещать свое дерево. Оно сделает нашу планету зеленее, Сахалин прекраснее. Хотя куда уж еще прекраснее, но все-таки нет предела совершенству. Так что вот несколько вариантов для вашего вечернего досуга я вам обеспечила, дорогие друзья. Ну а чем бы вы ни занимались, радио СТВ продолжит сопровождать ждать вас лучшей музыкальной подборкой. Я предлагаю двигаться только вперед, и далее в эфире нас встречает Эд Ширан.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. I'm sorry.

0: О погоде с вами поговорим прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – салон «Мебели Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. Статус – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 сентября, в Ахе, а также в Тымовском, временами осадки, здесь до 15 градусов тепла. В Смирных и в Тамарином обещают погоду без осадков и до 19 градусов за окном. В Углегорске 18 градусов со знаком «плюс» и временами пройдут дожди. В Чехове и в Невельске осадков завтра не предвидится, а температура воздуха до плюс 21. В Хомске завтра тоже будет тепло, плюс 21 за окном, но кратковременные дожди завтра придут. В Северо-Курильске осадков завтра не предвидится, здесь посвежее, плюс 15 градусов. В Курильске осадков завтра не ожидается и 21 градус тепла. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут без существенных осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 5, плюс 7 градусов. Завтра днем 22-24 тепла. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. «Сахпост» привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение «Сахпост» и сделайте заказ. «Сахпост» – все нужное в пути.
3: ООО «Сахпост» 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-3043-31.
4: 6+.
5: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
6: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
5: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомобилей. Автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
6: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
7: Чтобы бытовой газ в доме приносил только пользу, допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только квалифицированных специалистов. Ограничьте доступ детей в помещение с газовым оборудованием. Оставлять без присмотра и на ночь работающие газовые приборы крайне опасно. Запомните последовательность. Сначала подается огонь от спички или зажигалки, и только потом осуществляется подача газа. Уменьшайте пламя после закипания содержимого посуды. Следите, чтобы газ горел спокойно, без пропусков в пламени. Если произошла утечка газа, выключите электроприборы во избежание искры. Загазованное помещение необходимо проветрить и вызвать аварийную газовую службу.
8: Красота не требует жертв. Она требует профессионализма. Проф-65 – качественное оборудование для визажистов, бровистов и косметологов. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
9: Алтайская кедровая фабрика принимает шишку кедрового стланника у населения. Выгодная цена и удобные условия сдачи. Пункты приема работают ежедневно в Ахе и Ногликах. Подробности по телефону 8-984-131-31-95. 8-984-131-31-95.
10: Пап, снег!
11: Погода портится.
10: Почему мы так медленно едем?
11: Чтоб не попасть в аварию.
10: В кино опоздаем.
11: Выберем другое.
10: Не хочу другое.
11: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
10: Пап, давай помедленнее.
12: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
13: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Китаец зарабатывает по 1,5 миллиона рублей в месяц на чесании людей. Клиенты приходят, ложатся на массажные кушетки, а специально обученные сотрудники надевают длинные накладные ногти и начинают чесать разные части тела. Почесывания бывают разные. Бывают плавные, бывают усиленные, бывают интенсивные, бывают менее интенсивные. Все зависит от ваших пожеланий.
2: Вам классика? Или Клеопатра?
1: Да.
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Областное шоу.
4: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
5: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
6: Ваш выбор «Верный».
5: И экономный.

0: Другие новости.
1: Всем привет, у микрофона Анна Гладырь, и это «Другие новости». И прямо сейчас я вас попрошу посмотреть на предмет, который вы держите в руках. Это наверняка смартфон. Поэтому слушаем до конца, и вы узнаете, почему этот карманный друг тайно превратился в 7-дневный отель для микробов, и какое простое действие спасет вас от сезонной простуды лучше любого чеснока. Спонсор «Других новостей» – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Все услуги по газификации вашего дома, консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Быстро, качественно, надежно. Стройгазсервис ДВ с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333. В общем, врачи сорвали маски с главных бытовых разносчиков вирусов. Оказывается, самым коварным рассадником инфекции в нашей жизни стали вовсе не общественные поручни или перила, а наши обожаемые гаджеты. Вирусы чувствуют себя на экранах смартфонов, как на курорте, и могут спокойно жить там до 7 дней. Так что, когда вы в сотый раз за день листаете ленту, вы буквально делитесь ей в целой цивилизации бактерий.
0: Другие новости.
1: Как же защититься от таких респираторных вирусов? Ну, во-первых, нет необходимости дезинфицировать одежду и обувь. Достаточно ее просто снять и оставить в прихожей. А вот, например, ручки любимых сумок и, конечно, корпус телефона после возвращения домой стоит нежно протереть дезинфицирующей салфеткой. Ну и, конечно, помыть руки с мылом и переодеться в уютное домашнее и наслаждаться безопасностью. В общем, друзья, держите свои гаджеты в чистоте, а мысли в позитиве. На этом все, услышимся. Спонсор выпуска – компания «Стройгазсервис ДВ». Звоните 321-333.
0: Другие новости.
2: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: продолжим нашу музыкальную подборку совсем скоро и продолжим согревать вас теплом музыкального эфира совсем скоро, а прямо сейчас расскажу вам о погоде. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса, инструмент King Tony и Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7. Гаражное оборудование Nordberg и Mobil Service – все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 сентября, в Александровске-Сахалинском и в Ногликах временами пройдут дожди. Здесь до 16 градусов тепла. В Поронайске и в Макарове осадков не предвидится. Здесь нам обещают до плюс 20. В Красногорске завтра также временами дождливо. Нам обещают до плюс 19. В Долинске и в Охотском воздух прогреется до плюс 24. И осадков не предвидится. В Корсакове и в Аниве завтра также хорошая погода без осадков. 21 градус тепла в Малокурильском и в Южно-Курильске осадков завтра также не предвидится. 18 градусов на термометрах. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут без осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 5, плюс 7 градусов. Завтра днем от 22 до 24 градусов тепла. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. «Сахпост» привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение «Сахпост» и сделайте заказ. «Сахпост» – все нужное в пути.
3: ООО «Сахпост» 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-00-43-31. 6+.

0: Мебель на заказ. Замеры бесплатно. М-мебель 65. Ищите нас в 2GIS.
1: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
2: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161188. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
3: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактная служба.рф.
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

Не знаю, как у вас, дорогие друзья, у меня под эти ударные биты голова сама просится в танцы. Ну, к сожалению, мы не на танцполе, а вот хотелось бы очень сейчас прям туда перенестись и как следует оторваться, потанцевать и вытанцевать все, что накопилось. А если у вас сегодня тоже накопилось, то вы себя непременно ни в чем не сдерживаете, дорогие друзья. Обязательно танцуйте, обязательно подпевайте. Я уверена, что слова следующего трека всем вам хорошо известны. Еще бы, такой хитяра от Вани Дмитриенко. «Шелк» в эфире Первого областного. Делаем погромче.

0: хорошей компании с хорошим аккомпанементом время летит незаметно, и нам с вами пора переходить в новый музыкальный час. Нас в Халине и Курилах 19.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер, в студии Полина Кобелева. Спонсор выпуска новостей – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин – «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Паранайск, Тымовская, Ноглики, Аха – сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. Теперь коротко о главных событиях. Новый сквер «Мирный» торжественно открыли в 9-м микрорайоне Южно-Сахалинска. Двух жителей Корсакова осудили за незаконную добычу трепанга. Новые меры по борьбе с кибермошенничеством заработали в России. Новый сквер «Мирный» торжественно открыли в 9-м микрорайоне Южно-Сахалинска. Одним из гостей праздника стал губернатор Валерий Лимаренко. На территории нового пространства обустроили пешеходные дорожки и газоны, провели озеленение, установили скамейки и урны. Для маленьких горожан предусмотрена детская площадка с мягким резиновым покрытием. За благоустройство объекта в рамках программы формирования комфортной городской среды в прошлом году проголосовало более 3000 человек. В результате проект получил федеральное финансирование. Добавлю, программа формирования комфортной городской среды по решению президента включена в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Благодаря ей новый облик на островах уже получили свыше 200 общественных территорий. Двух жителей Корсакова осудили за незаконную добычу трепанга. В феврале этого года на озере Бусе они выловили 705 экземпляров. Ущерб составил больше 960 тысяч рублей. На суде сахалинцы полностью признали вину и ходатайствовали о рассмотрении дела без проведения судебного разбирательства. Их признали виновными, назначив каждому 2 года лишения свободы условно. У одного испытательный срок составил 1 год 3 месяца, у второго 1 год. Кроме того, суд постановил конфисковать водолазное снаряжение. Новые меры по борьбе с кибермошенничеством заработали в России в сентябре. Как рассказал депутат Госдумы Георгий Карлов, у некоммерческих организаций теперь появилась возможность верификации персональных страниц в соцсетях. После подтверждения через портал госуслуги они получат специальную отметку. Также в стране начала действовать единая система учета платежных карт. Благодаря этому все российские банки смогут видеть все подозрительные транзакции. Добавлю, всего Госдума приняла 19 федеральных законов, направленных на борьбу с мошенничеством. Это позволило снизить количество киберпреступлений только в этом году почти на треть. Георгий Карлов отметил, что очередной пакет законопроектов уже находится в разработке. Его будет принимать Госдума 9-го созыва. Сахалинская команда, сделанная на Сахалине, дошла до полуфинала высшей лиги КВН. Для дебютантов это 3-е выступление на главной сцене. Член жюри Константин Эрнст отметил, что коллектив прибавляет от игры к игре. После домашнего задания сахалинцев зал аплодировал стоя. Напоследок напомню, о самых важных событиях на Сахалине и Курилах также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости теперь доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 16 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

Добрый вечер, дорогие друзья. Рада приветствовать всех в эфире Первого областного. Рада, что этим вечером именно с нами вы выбрали коротать свое время. Мы постараемся создать вам самое лучшее, самое яркое и самое позитивное настроение вместе с нашей музыкальной подборкой. Ну и, конечно, в студии я, Наташа Стрельцова, буду радовать вас сегодня. А, кстати, смотрю сейчас вот за окно. Думаю, что многие наши радиослушатели тоже сейчас находятся где-нибудь в пути или имеют возможность выглянуть. Друзья, если такая возможность у вас есть, прямо сейчас непременно выгляните и посмотрите, какая красота за окном происходит. Прямо сейчас начинается золотой час или golden hour, как его любят называть в мире фотографии. Почему именно так? А потому что, конечно же, свет окрашивает кадры в золотистые оттенки, свет становится более мягким за счет расположения низкого солнца. И вот, кстати, именно в этот золотой час получаются самые красивые, самые эффектные фотографии. Поэтому, дорогие друзья, если вы давненько не баловали себя какой-нибудь небольшой фотосессией любительской, можно прямо сейчас себе ее организовать, когда солнечные лучи вот такие красивые. Так что обязательно воспользуйтесь такой возможностью. Погода сахалинская нас сегодня балует солнечным светом. Это, конечно, не может не радовать. Идеальное время для того, чтобы сегодня прогуляться, подышать свежим воздухом и как следует проветриться после, возможно, тяжелого, возможно, непростого трудового дня. Ну, а мне все-таки хочется верить, что трудовой день у вас сложился максимально удачно, максимально продуктивно, и вы с прекрасным настроением прямо сейчас врываетесь в этот вечер вторника. Ну, а мы продолжим нашу музыкальную подборку. Прямо сейчас делайте погромче свои приемники.

Как выглядит идеальное утро. Но знаем, как оно звучит. Уже 25 лет. Радио АСТВ.

0: Лето уже позади, а вот танцы под шаде все еще продолжаются в наших музыкальных плейлистах, и я думаю, еще долго будут радовать нас своими ритмичными композициями. А мы совсем скоро продолжим радовать вас нашим музыкальным плейлистом, а прямо сейчас я расскажу вам о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 сентября, в Ахее, в Тымовском временами пройдут дожди, здесь до 15 градусов тепла, в Смирных и в Томари осадков завтра не предвидится, до плюс 19. В Углегорске завтра временами пройдет дождь, до 18 градусов за окном. В Чехове, Невельске, а еще в Курильске осадков завтра не ожидаем. И до 21 градуса со знаком плюс. В Холмске завтра тоже будет тепло, плюс 21 за окном и кратковременные дожди. В Северо-Курильске осадков завтра не будет. Здесь чуть свежее, до 15 градусов тепла. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут без существенных осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 5, плюс 7 градусов. Завтра днем от 22 до 24 градусов тепла. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.
2: Реклама.
3: Скоро зима. Пора менять шины?
4: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
5: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все.
6: Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
7: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
8: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161188. Правила и условия на сайте martinovmobile.ru. Количество призов ограничено.
9: Специальное предложение только для жителей СНТ от строительной газовой компании. Скидка 15% на газификацию дома под ключ. Хотите газ в своем СНТ? Сейчас самое время. Возьмем все хлопоты на себя. Звоните 41-51-31.
10: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

что ты слушал нас в старой Тойоте отца. А теперь в своей. Радио АСТВ. Семейная традиция длиной в 20

ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Невероятно чувственная композиция «Бриллиант» от Артика Асти Севиль в эфире Первого областного. Дорогие друзья, я же возвращаюсь к вам с прекрасной информацией. Вот есть такие треки, такая песня, которые буквально прокатывают нас с вами на машине времени, возвращают нас в самые теплые и разнообразные воспоминания. Вот как-то вспыхивает под них что-то в нашей голове и перелистываются такие странички фотоальбома, в которых мы узнаем себя, и эти композиции нас с вами сопровождали. И вот ближе к концу этого часа мы вас прокатим непременно на этой музыкальной машине времени, ведь нас с вами ожидает выпуск специального проекта «Звуки музыки», авторский проект Михаила Майорова, в котором он рассказывает об истории различных музыкальных инструментов. И в этом часе сегодня нас ожидает с вами выпуск про интереснейший музыкальный инструмент «Эрху» он называется. Честно, впервые слышу это название, но Михаил Майоров нам сегодня все расскажет, поэтому я уверена, что вы тоже сегодня заинтригованы, и мы с вами обязательно узнаем сегодня чего-нибудь нового уже совсем скоро, так что никуда не переключайтесь, чтобы ничего не пропустить. Ну а пока продолжит нас сопровождать этим вечером LG и его розовое вино. Делаем погромче.

0: 19:40, время Сахалинское. Поговорим с вами прямо сейчас о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра 16 сентября в Александровске, Сахалинском и в Ногликах временами пройдут дожди. Здесь до 16 градусов тепла. В Поронайске и в Макарове осадков завтра не предвидится и до 20 градусов со знаком плюс. В Красногорске завтра пройдет дождь, но только временами. Здесь до 19 градусов со знаком плюс. В Долинске и в Охотском осадков завтра не ожидаем и до 24 градусов температура воздуха. В Корсакове и в Аниве осадков завтра также не предвидится. Будет довольно тепло, до плюс 21. В Малокурильском и в Южно-Курильске осадков завтра также не будет. Здесь до 18 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки также пройдут без существенных осадков. Предстоящей ночью температура воздуха плюс 5, плюс 7 градусов. Завтра днем от 22 до 24 градусов тепла. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Если вы хотите приобрести бытовую технику, которая прослужит долго не только вам, но и вашим внукам, то это к нам, в магазин «Орбита». А если на полгода, то это не к нам. Есть много других веселых магазинов. Магазин «Орбита».
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год, единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
6: В «Матрешке» весь сентябрь. Сосиски «Ратимир» приморские со сливочным маслом 229,95 за 370 грамм. Молоко «БМК» ультрапастеризованное 2,5% 119,95 за 975 миллилитров.
7: С «Матрешкой» выгодно всегда.
8: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Охи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817.
9: Правительство Сахалинской области напоминает, если вы стали свидетелями фактов коррупции и коррупционных проявлений, то сообщайте об этом на телефонную горячую линию 670-383. Деятельность государственных органов и органов местного самоуправления должна быть прозрачной.
10: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23.
11: Легенда на радио АСТВ.

0: Звуки музыки на радио АСТВ.
1: Привет! Хочу познакомить вас с удивительным китайским инструментом, который еще называют китайской скрипкой или эрху. Включаем воображение. Две струны, длинный гриф, небольшой цилиндрический корпус, обычно деревянный, с одной стороны обтянутый чем? Правильно, змеиной кожей. Звучит необычно. Чтобы извлечь из этого инструмента звук, музыкант использует смычок. Но вот что интересно. Смычок не снимают со струн, а закрепляют между ними. Получается, что как бы он зажат между двумя струнами. И вот это придает эрху его особенный проникновенный голос. Этот инструмент – древность древняя, ему уже больше тысячи лет. Он в Китае появился во время династии Тан, примерно где-то в 8 веке. На эрху играют и народные мелодии, и сложные классические композиции. Звук может быть разным, то печальным и задумчивым, будто тихий рассказ о давних китайских событиях, то живым и энергичным, так что хочется плясать. Музыкант водит смычком и одновременно пальцами левой руки меняет высоту звука на струнах. Заметьте, никаких ладов нет, все зависит от точности прикосновения. Что ни говори, научиться играть на эрху непросто. Если когда-нибудь услышите китайскую скрипку эрху, прислушайтесь. Голос этого инструмента похож на человеческий, и он словно говорит с вами на древнем и мудром языке.
0: Звуки музыки.

0: Ну, какое-то особое притяжение образовалось между радио СТВ и нашими любимыми радиослушателями в этом музыкальном часе. Мы продолжаем на Сахалине и Курилах в 8 часов вечера.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Полина Кобелева. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска новостей – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин – «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Нуглики, Аха – сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. На Парамушире завершили строительство новой школы на 288 мест. Образовательные учреждения долгое время не могли сдать. По информации островной прокуратуры, подрядчик затягивал сроки. При этом объект возводили в рамках программы социально-экономического развития Курильских островов. Генеральный прокурор России Виктор Мельник дал оценку реализации целевой программы в рамках рабочего визита на остров. После этого органам власти, местного самоуправления и руководителю строительной организации поручили завершить работы. Сейчас здание ввели в эксплуатацию. С начала учебного года школа уже открыла двери для учеников. Валерий Лимаренко оценил капремонт северной части проспекта Мира в Южно-Сахалинске. На одной из главных транспортных артерий города завершается второй этап реконструкции. По поручению губернатора, к началу сентября на участке открыли проезд по всем полосам. Благоустройство должны закончить к концу месяца. Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по инициативе президента. На участке между Пионерской и Украинской уложили более километра асфальта, полностью заменили инженерные сети, сделали закрытую ливневую канализацию и реконструировали мост через Уюновку. Дорогу расширили до 4 полос, еще одну обустроили для общественного транспорта. Новый сквер «Мирный» торжественно открыли в 9-м микрорайоне Южно-Сахалинска. Одним из гостей праздника стал губернатор Валерий Лимаренко. На территории нового пространства обустроили пешеходные дорожки и газоны, провели озеленение, установили скамейки и урны. Для маленьких горожан предусмотрена детская площадка с мягким резиновым покрытием. За благоустройство объекта в рамках программы формирования комфортной городской среды в прошлом году проголосовало более 3000 человек. В результате проект получил федеральное финансирование. Добавлю, программа формирования комфортной городской среды по решению президента включена в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Благодаря ей новый облик на островах уже получили свыше 200 общественных территорий. Часть южно-сахалинцев останется без горячей воды на неделю. Об этом сообщили в Сахалинской коммунальной компании. Специалисты с 15 по 21 сентября будут работать на сетях в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Без водоснабжения на этот период останутся 9 домов по улице Физкультурной и 2 дома по проспекту Мира. Подробнее с адресами можно ознакомиться на сайте astv.ru. Удивительную трофейную матрешку поймали рыбаки на Сахалине. Их добычей стал большой тунец, внутри которого внезапно обнаружилась кета. Туша оказалась длиной 231 сантиметр и охватом 176 сантиметров. В желудке у рыбы оказались 8 китин. Сахалинец, поймавший добычу, отметил, тунец ест все подряд. Нередко в его желудке находят камбалу, фугу, терпуга, окуни, ментая и даже морских звезд. Островитянин предположил, что тропический гость внес свой вклад в отсутствие лосося и другой рыбы. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий. Радио АСТВ. Первое. Областное.

Добрый вечер, дорогие друзья. 8 часов и 7 минут. Время Сахалинское. Вторник. Вот он, вечер уже совсем-совсем опустился на города Сахалинской области. И у меня есть для вас совершенно замечательные новости, потому что впереди у нас с вами целых 2 часа главных хитов за последние 25 лет. Вот в честь чего такой праздник, спросите вы меня. А все потому, что в этом году радио СТВ исполнилось целых 25 лет. Целую четверть века. Мы вместе с вами, дорогие друзья, сопровождаем вас в разные этапы жизни. С самыми главными хитами и лучшими музыкальными подборками мы всегда рядом с вами. Ну и, конечно, сегодня будем вспоминать самые главные музыкальные композиции, которые у всех у нас с вами занимают особые почетные места в самом сердечке. Ну что ж, долго говорить не буду. Давайте лучше послушаем и вспомним все вместе эту музыкальную легенду, эту музыкальную эпоху в эфире Первого областного.

0: областного, и совсем скоро мы продолжим нашу музыкальную подборку, а прямо сейчас расскажу вам с большим удовольствием о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра 16 сентября в Ахее и в Тымовском временами пройдут дожди, до 15 градусов за окном, в Смирных и в Тамаре осадков завтра не предвидится и до 19 градусов со знаком плюс. В Углегорске завтра временами пройдет небольшой дождь, синоптики нам обещают до плюс 18, в Чехове-Невельске, а еще в Курильске осадков завтра не предвидится. Воздух прогреется до плюс 21. В Хомске завтра тоже будет тепло. Здесь плюс 21 и кратковременные дожди. В Северо-Курильске осадков завтра не обещают. Чуть прохладнее. Здесь до плюс 15 градусов. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут без существенных осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 5, плюс 7 градусов. Завтра днем от 22 до 24 градусов тепла. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90 39 99 90.
2: Реклама. Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
3: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
2: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
3: Больничная, 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
6: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
7: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов И. Александрович. ИНН 65011611887. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
8: Есть ли повод для обгона? Задавайте себе этот вопрос как можно чаще. По статистике, выезд на встречную полосу занимает третье место среди причин тяжких происшествий на дорогах. Совершив его в неположенном месте, вы можете также лишиться права на управление транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев, а в случае повторного нарушения в течение года – на срок до 12 месяцев. Будь внимателен, не пересекай черту.
9: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Легендарная композиция от Айра Смит «Jaded» в эфире Первого областного. Ну, это настоящее украшение нашей музыкальной подборки. Я же напомню, что целых два часа главных хитов за последние 25 лет у нас с вами в эфире продолжаются. Продолжаем мы вас согревать этой музыкальной ностальгической волной. И мне кажется, что такое музыкальное сопровождение, как никогда, кстати, как никакое другое идеально подходит для того, чтобы устроить себе небольшой вечер воспоминаний, например, открыть галерею в телефоне, полистать какие-то фотографии с памятных событий, или, может быть, сегодня вы вдохновитесь на то, чтобы достать из закромов те самые фотоальбомы, которые хранят в себе теплые семейные воспоминания. Вот, кстати, один из трендов у молодого поколения – это создавать такие вот целые фотокниги, то есть мы из цифрового века фотографий возвращаемся обратно в бумажные носители, и я думаю, что этот тренд совершенно точно очень прекрасен и стоит того, чтобы обратить на него внимание. Я вот и сама задумываюсь о том, чтобы начать создавать такие фотоальбомы. Действительно, вот особое какое-то трепетное ощущение испытываешь, когда прикасаешься к этим бумажным фотокарточкам, можно их разглядывать, и от бумажных версий фотографий, конечно, исходит совершенно особое настроение, и они передают как будто момент еще ярче, и еще ярче он отзывается в наших воспоминаниях. Поэтому, друзья, если вы вдохновились, я за вас очень рада, создавайте фотоальбомы, перелистывайте старые, ну и, конечно же, берегите в памяти те самые теплые мгновения, которые окружают нас с вами, ну и не забывайте про то, что создавать новые тоже никто не отменяет, поэтому обязательно-обязательно помним о прошлом, но и вперед смотрим с вами обязательно широко раскрытыми глазами и непременно с самым лучшим позитивным настроем. А пока продолжаем нашу музыкальную ностальгию вместе с главными хитами за последние 25 лет и двигаемся с вами только вперед.

0: Невероятно зажигательные Кристина Агилера и Пинк проводили нас с вами прямиком к выпуску прогноза погоды. Прямо сейчас о ней поговорим по данным сайта rp5.ru завтра, 16 сентября. В Александровске, Сахалинском, а еще в Ногликах временами ожидаются дожди. Здесь до 16 градусов тепла. В Поронайске и в Макарове осадков не предвидится, до 20 градусов со знаком плюс. В Красногорске завтра пройдет небольшой дождь временами и до 19 градусов выше нуля. В Долинске и в Охотском воздух прогреется до плюс 24 и осадков завтра не предвидится. В Корсакове и в Аниве также завтра обойдемся без осадков, здесь до плюс 21. В Малокурильском и в Южно-Курильске осадков завтра также не будет и до 18 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки без существенных осадков пройдут сегодня ночью. Температура воздуха плюс 5, плюс 7 градусов. Завтра днем от 22 до 24 градусов тепла. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.
2: Реклама.
3: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
4: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611881880. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
5: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
6: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
7: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Ариана Гранде и ее зажигательный трек «Проблем» в эфире Первого областного остается позади в нашем музыкальном плейлисте. И я вам, дорогие друзья, тоже советую все проблемы оставить позади, выдохнуть наконец этим вечером вторника и со светлой, свежей головой продолжить нашу музыкальную ностальгию. Мне кажется, замечательный план на этот вечер. Конечно же, если хочется танцевать сегодня, ни в чем себе не отказывайте. Обязательно стоит размяться после трудового вторника. Ну, а если вы сейчас, например, не работаете или в отпуске, потанцевать тоже совсем не лишним будет, дорогие друзья. Потому что движение, как известно, нам всегда поднимает с вами настроение. А еще и когда это в комплекте с потрясающей музыкальной подборкой, я уверена, что ваш вечер просто обречен сложиться максимально энергично, позитивно и ярко. Мы продолжаем. Оставайтесь с нами. Еще целый час музыкальной ностальгии у нас с вами впереди. Вспоминаем главные хиты за последние 25 лет, которые все мы с вами бережно храним в наших сердечках. Так что никуда не переключайтесь. Подборка у нас самая зажигательная. Оставайтесь с нами на волнах Первого областного радио.

Дорогие друзья, на этой прекрасной ноте мое эфирное время подходит к своему завершению. У микрофона для вас этим вечером была Наташа Стрельцова. Спасибо большое за этот вечер. Совершенно прекрасное настроение сегодня воцарилось в нашем эфире. А радио СТВ продолжит и дальше радовать вас лучшей музыкальной подборкой с главными хитами за последние 25 лет. А еще целый час в эфире «Настоящая музыкальная ностальгия» продолжается. Ну, до новых встреч в эфире. Всем желаю прекрасного вечера этого вторника. Оставайтесь с нами.

Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: регистрации СМИ ЛТУ-27-00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 сентября, в Ахе, а также в Тымовском временами пройдет дождь до 15 градусов со знаком «плюс». В Смирных и в Тамари осадков завтра не предвидится, а здесь до плюс 19. В Углегорске завтра временами дождливо, а синоптики обещают до 18 градусов тепла. В Чехове, Невельске, а также в Курильске осадков завтра не предвидится. Температура воздуха плюс 20, плюс 21 градус. В Хомске завтра воздух прогреется до плюс 21, кратковременно. Осадки. В Северо-Курильске осадков завтра не предвидится, температура воздуха до плюс 15. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут без существенных осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 5, плюс 7 градусов. Завтра днем 22-24 градуса тепла. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
5: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161188. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
0: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 сентября, в Александровске-Сахалинском и в Ногликах временами дождливо, до 16 градусов со знаком плюс. В Поронайске и в Макарове осадков завтра не будет, до 20 градусов выше нуля. В Красногорске временами дождливо, воздух прогреется до плюс 19. В Долинске и в Охотском синоптики обещают до плюс 24, погода без осадков. В Корсакове и Ваниве осадков также не предвидится, здесь до плюс 21. В Малокурильском и в Южно-Курильске осадков завтра также не обещают, и до 18 градусов за окном. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут без существенных осадков. Предстоящей ночью температура воздуха плюс 5, плюс 7 градусов. Завтра днем от 22 до 24 градусов тепла. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Ахи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
8: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Музыка школьных дискотек. Радио АСТВ. Лучшее за 25 лет.
1: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет

0: 15 лет.
1: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
2: Спонсор проекта – «Профессионал 65». Современное оборудование для салонов красоты. Залог успеха вашего бизнеса. Создавайте красоту, а комфорт и удобство обеспечит «Профессионал 65». Специализированное оснащение студий красоты. Переулок Мартовский, 1Б, телефон 25 50 25 25 50 25.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 сентября, в Охе, а также в Тымовском временами пройдет дождь до 15 градусов со знаком «плюс». В Смирных и в Томари осадков завтра не предвидится, а здесь до плюс 19. В Углегорске завтра временами дождливо, а синоптики обещают до 18 градусов тепла. В Чехове, Невельске, а также в Курильске осадков завтра не предвидится. Температура воздуха плюс 20, плюс 21 градус. В Хомске завтра воздух прогреется до плюс 21, кратковременно осадки. В Северо-Курильске осадков завтра не предвидится, температура воздуха до плюс 15. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут без существенных осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 5, плюс 7 градусов. Завтра днем 22-27

0: 4 градуса тепла. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: Радио АСТВ – ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске – 49 16 23.
6: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов»
7: на радио АСТВ.
8: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 сентября, в Александровске-Сахалинском и в Ногликах временами дождливо, до 16 градусов со знаком плюс. В Поронайске и в Макарове осадков завтра не будет, до 20 градусов выше нуля. В Красногорске временами дождливо, воздух прогреется до плюс 19. В Долинске и в Охотском синоптики обещают до плюс 24, погода без осадков. В Корсакове и в Аниве осадков также не предвидится, здесь до плюс 21. В Малокурильском и в Южном Курильске осадков завтра также не обещают, и до 18 градусов за окном. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут без существенных осадков. Предстоящей ночью температура воздуха плюс 5, плюс 7 градусов. Завтра днем от 22 до 24 градусов тепла. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90.
3: Реклама.
4: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
5: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
1: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
6: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: На Сахалине и Курилах 23.00.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
3: Спонсор проекта «Профессионал 65». Современное оборудование для салонов красоты. Залог успеха вашего бизнеса. Создавайте красоту, а комфорт и удобство обеспечит «Профессионал 65». Специализированное оснащение студий красоты. Переулок Мартовский, 1Б, телефон 25 50 25 25 50 25.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 сентября, в Ахе, а также в Тымовском временами пройдет дождь до 15 градусов со знаком «плюс». В Смирных и в Тамари осадков завтра не предвидится, здесь до плюс 19. В Углегорске завтра временами дождливо, синоптики обещают до 18 градусов тепла. В Чехове, Невельске, а также в Курильске осадков

0: Завтра не предвидится. Температура воздуха +20, +21 градус. В Хомске завтра воздух прогреется до +21, кратковременные осадки. В Северо-Курильске осадков завтра не предвидится. Температура воздуха до +15. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут без существенных осадков. Сегодня ночью температура воздуха +5, +7 градусов. Завтра днем 22-24 градуса тепла. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
3: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 сентября, в Александровске-Сахалинском и в Ногликах временами дождливо, до 16 градусов со знаком плюс. В Поронайске и в Макарове осадков завтра не будет, до 20 градусов выше нуля. В Красногорске временами дождливо, воздух прогреется до плюс 19. В Долинске и в Охотском синоптики обещают до плюс 24, погода без осадков. В Корсакове и в Аниве осадков также не предвидится, здесь до плюс 21. В Малокурильском и в Южном Курильске осадков завтра также не обещают и до 18 градусов за окном. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут без существенных осадков. Предстоящей ночью температура воздуха плюс 5, плюс 7 градусов. Завтра днем от 22 до 24 градусов тепла. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: Одни узнают новости по слухам, другие по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
1: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
6: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

Спонсор проекта – «Профессионал 65». Современное оборудование для салонов красоты. Залог успеха вашего бизнеса. Создавайте красоту, а комфорт и удобство обеспечит «Профессионал 65». Специализированное оснащение студий красоты. Переулок Мартовский, 1Б, телефон 25 50 25 25 50 25.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Поди в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 сентября, в Ахе, а также в Тымовском временами пройдет дождь до 15 градусов со знаком «плюс». В Смирных и в Тамари осадков завтра не предвидится, здесь до плюс 19. В Углегорске завтра временами дождливо, синоптики обещают до 18 градусов тепла. В Чехове, Невельске, а также в Курильске осадков завтра не предвидится. Температура воздуха плюс 20, плюс 21 градус. В Хомске завтра воздух прогреется до плюс 21, кратковременно. Осадки. В Северо-Курильске осадков завтра не предвидится, температура воздуха до плюс 15. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут без существенных осадков, сегодня ночью температура воздуха плюс 5, плюс 7 градусов. Завтра днем 22-24 градуса тепла. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90. 39 99 90.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 сентября, в Александровске-Сахалинском и в Ногликах временами дождливо, до 16 градусов со знаком плюс. В Поронайске и в Макарове осадков завтра не будет, до 20 градусов выше нуля. В Красногорске временами дождливо, воздух прогреется до плюс 19. В Долинске и в Охотском синоптики обещают до плюс 24, погода без осадков. В Корсакове и Ваниве осадков также не предвидится, здесь до плюс 21. В Малокурильском и в Южно-Курильске осадков завтра также не обещают, и до 18 градусов за окном. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут без существенных осадков. Предстоящей ночью температура воздуха плюс 5, плюс 7 градусов. Завтра днем от 22 до 24 градусов тепла. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Лунное затмение мне показало любовь. О том, что у нас серьез с тобой. Как ни крути, из головы тебя не выкинуть. Ведь ты так смело во мне разжигала искры. Я зависим тобой. Я в этом облаке ищу твои следы, надеюсь.

темными ночами бьемся все в те же стены, все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

Сахалинское время 3 часа ночи. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто

прямо как в песне, она села батарея. Ты любила сильно, я так не умею. Казалось, вытянул счастливый билет в лотерею. Но звоню тебе, когда синею, несу ахинею.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Давид осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как себя.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Оставаясь одна, не гаси в спальне свет, чтобы я до утра видел твой силуэт.

На островах 5 часов утра. Радио АСТВ. Первое областное.

форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отметает, а ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: На Сахалине и Курилах 6 часов утра. Радио АСТВ. Первое областное.
1: Спасибо, что вы, амико, сели пренда. Мы дико, что это фантастичный.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Поди в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Радио АСТВ. Первое областное.

0: СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Заходи без причин.

0: Обласное шоу приветствует вас на волне радио СТВ в Южно-Сахалинске. 7 часов утра, далее выпуск новостей.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Полина Кобелева. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска новостей – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин – «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Нуглики, Аха.

0: сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. Трансэкспедиция. 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. На Парамушире завершили строительство новой школы на 288 мест. Образовательные учреждения долгое время не могли сдать. По информации островной прокуратуры, подрядчик затягивал сроки. При этом объект возводили в рамках программы социально-экономического развития Курильских островов. Генеральный прокурор России Виктор Мельник дал оценку реализации целевой программы в рамках рабочего визита на остров. После этого органам власти, местного самоуправления и руководителю строительной организации поручили завершить работы. Сейчас здание ввели в эксплуатацию. С начала учебного года школа уже открыла двери для учеников. Валерий Лимаренко оценил капремонт северной части проспекта Мира в Южно-Сахалинске. На одной из главных транспортных артерий города завершается второй этап реконструкции. По поручению губернатора к началу сентября на участке открыли проезд по всем полосам. Благоустройство должны закончить к концу месяца. Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по инициативе президента. На участке между Пионерской и Украинской уложили более километра асфальта, полностью заменили инженерные сети, сделали закрытую ливневую канализацию и реконструировали мост через Уюновку. Дорогу расширили до 4 полос, еще одну обустроили для общественного транспорта. Новый сквер «Мирный» торжественно открыли в 9-м микрорайоне Южно-Сахалинска. Одним из гостей праздника стал губернатор Валерий Лимаренко. На территории нового пространства обустроили пешеходные дорожки и газоны, провели озеленение, установили скамейки и урны. Для маленьких горожан предусмотрена детская площадка с мягким резиновым покрытием. За благоустройство объекта в рамках программы формирования комфортной городской среды в прошлом году проголосовало более 3000 человек. В результате проект получил федеральное финансирование. Добавлю, программа формирования комфортной городской среды по решению президента включена в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Благодаря ей новый облик на островах уже получили свыше 200 общественных территорий. Часть южно-сахалинцев останется без горячей воды на неделю. Об этом сообщили в Сахалинской коммунальной компании. Специалисты с 15 по 21 сентября будут работать на сетях в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Без водоснабжения на этот период останутся 9 домов по улице Физкультурной и 2 дома по проспекту Мира. Подробнее с адресами можно ознакомиться на сайте astv.ru. Удивительную трофейную матрешку поймали рыбаки на Сахалине. Их добычей стал большой тунец, внутри которого внезапно обнаружилась кета. Туша оказалась длиной 231 сантиметр и охватом 176 сантиметров. В желудке у рыбы оказались 8 китин. Сахалинец, поймавший добычу, отметил, тунец ест все подряд. Нередко в его желудке находят камбалу, фугу, терпуга, окуни, ментая и даже морских звезд. Островитянин предположил, что тропический гость внес свой вклад в отсутствие лосося и другой рыбы. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Российская армия. Мощь, сила и храбрость. Российские военные. Доблесть, отвага и сплоченность. Служба в рядах вооруженных сил Российской Федерации – это престижно. Наши военные стоят на защите границ страны. Отбивают атаки врагов в зоне военной спецоперации. Защищают мир и покой соотечественников. Боевой арсенал российской армии способен сегодня отразить любого врага, посягнувшего на наши территории. Мы – наследники Великой Победы. И сегодня мы вместе встали на защиту нашей Родины.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Ой,
1: ну конечно, здравствуйте, доброе утро, друзья, добро пожаловать.
0: Прошу заметить, сегодня у нас 16 число и на календаре
1: среда пришла, неделя прошла.
0: Ой, ну просто как мама небесная.
1: Ну, варенье в уши.
0: Сладко, сладко льешь.
1: Да.
0: Хорошо заливаешь.
1: Друзья, доброе утро.
0: Доброе.
1: Мы начинаем нашу среду, мы начинаем наш рабочий день. Мы начинаем ваш рабочий день.
0: Да, как хорошо мы его начинаем, согласитесь, да?
1: Да.
0: Ну, чувствуете?
1: Хорошая компания собралась здесь.
0: Полилось.
1: Для того, чтобы вы проснулись в хорошем, приподнятом настроении. Все для вас, друзья. Артем Бушаев.
0: Женя Милых.
1: Облобластное шоу. Начинаем.
0: Начинаем, ребята, и даже не думаем заканчивать. А для начала у нас ваш астрологический прогноз. Уже через несколько минут дождитесь. Наш спонсор — сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор — «Верный». Подробности у продавцов-консультантов.

0: Так, 7.11 в Южно-Сахалинске. Что у нас для вас? Астрологический прогноз на сегодня, ребята?
1: Да, давайте начнем. Овны, получится заложить неплохую материальную базу для грядущего отпуска.
0: Тельцы, день на редкость удачный для разного рода встреч и бесед.
1: Близнецы, последнее веское слово будет обязательно сегодня за вами.
0: Раки, когда начнут сдавать нервы, появится тот самый ответ на вопрос.
1: Хорошо. Львы, помните, что спокойствие и труд все перетрут.
0: Девы, не отворачивайтесь от чужих проблем, иначе они могут стать вашими.
1: Весы, сегодня во всем ищите только компромиссы.
0: Скорпионы, побольше времени проведите на свежем воздухе.
1: Прекрасно. Стрельцы, ничего принципиально нового вы сегодня не достигнете, но день пройдет хорошо.
0: Козероги, соблазны и удовольствие немного пошатнут вашу финансовую грамотность.
1: Водолеи, прекрасный день для повышения социального статуса.
0: Рыбы, будьте крайне лояльны ко всему происходящему сегодня.
1: Друзья, это был ваш астрологический прогноз на сегодняшний день. Доброе утро!

0: перченые ученые.
1: Что касается новостей, ребята, да непростых новостей, а полезных, нужных, то, что важно знать и то, что можно обсудить между коллегами, узнать для себя что-то интересное, почерпнуть, да,
2: знания. Новостей из лаборатории, я бы даже сказала, да, там, где люди думают, и оттуда они выносят некоторые умозаключения. Итак, горы ненужных скриншотов на телефоне губят вашу память. Не телефонную память, заметьте, а в голове. Ученые назвали это цифровой амнезией. Психологи из Бингемтонского университета провели 7 экспериментов с 900 студентами и выяснили странную вещь. Мозг воспринимает скриншот как сигнал, что можно забыть увиденное прямо сейчас. Участники смотрели на картины, часть просто разглядывала, часть делала скриншоты. Итог. Те, кто скринил, потом узнавали картину заметно хуже. 69,5% против 78% у тех, кто запомнил своими
3: силами.
2: Ну
3: да, реально, когда делаешь фотографию какую-то или скриншот, да, ты
2: думаешь,
3: такой
2: так,
3: из памяти.
2: Хороший рецепт.
3: Да, да, и здесь это и оставлю, да, и в папку скидываешь, а потом я залажу туда, куда я скидываю это все, и думаю, я же хотел это 14 лет назад приготовить. Да.
2: Вот. И самое странное, люди потом даже не помнили, что вообще делали скриншот. Вспомнить, смотрели они картину или сохраняли ее, смогли только 53,5%. При этом никакого бонуса от скрин мозг не получает. Гипотеза про разгрузку головы с треском провалилась. В других экспериментах люди, которые постоянно делают скрины, соображали хуже остальных. Даже суперважные скриншоты все равно сразу забывались. Вот так вот. Поэтому, друзья, запоминайте своими силами, учите стихи, читайте книги, не делайте скриншоты, записывайте в блокноты, потому что, да, записал, запомнил. А скриншот это все сразу.
1: Не ходите на концерты с телефонами. Вы же ничего там не запоминаете. На следующий день просыпаетесь, я был там или что?
2: Да, и потом пересматриваете это. О, а эта песня все-таки играла.
1: И на телефоне, о, там вот это вот было в левом углу, да? В 16-15.
2: Вот, повнимательнее к себе, к своему здоровью, к своей памяти. Все-таки она у нас скоротечная, и нужно ее тренировать.
1: Точно.

0: Хватит довольно, ребята, музыки. Давайте о погоде расскажем вам прямо сейчас.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 16 сентября. В Ахе без существенных осадков плюс 13, в Тымовском временами дождь 14, тепла. В Смирных без осадков плюс 19. В Углегорске сегодня временами дождь 18, выше 0, в Томари без осадков 19, тепла. В Чехове и Невельске осадков днем не ожидается, плюс 22 градуса. В Хомске возможен кратковременный дождь и 21 тепла. В Северокурильске без осадков 15 градусов, выше 0, в Курильске осадков не ожидается, температура воздуха прогреется до 21 градуса. В Южно-Сахалинске днем без осадков, плюс 21, плюс 23, ветер западный от 6 до 11 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
6: Аккумулятор на легковое авто – база техника. А аккумулятор на грузовое авто – база техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
7: А давно вы всей семьей выбирались в книжное приключение?
8: 19 сентября 9-й фестиваль семейного чтения «Книжный парк» приглашает детей и взрослых в сквер Краеведческого музея.
7: 30 творческих площадок, квесты, конкурсы, книжные мастерские, громкие чтения и встречи с популярными авторами детской и подростковой литературы. Нина Дашевская, Алексей Олейников, Анна Игнатова, Стас Востоков. Отличный повод, наконец, увидеть тех, чьи книги обычно ты встречаешь только на полке.
8: А еще вспомнить простую вещь. Читателями не рождаются, ими становятся в читающей семье.
7: Книжный парк. 19 сентября в субботу в сквере Краеведческого музея.
8: Начинаем в 12:00. Приходите всей семьей.
9: Ребенок получает знания о мире не только в семье и школе, но и с помощью интернета. Террористические организации все чаще с помощью интернета пропагандируют свои идеи и вербуют новых участников, в том числе среди несовершеннолетних. Уголовная ответственность за терроризм наступает с 14 лет и предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы. Материальную ответственность за действия несовершеннолетнего несут его родители. Родители, проводящие со своим ребенком свободное время и разделяющие его интересы, смогут вовремя предотвратить любую опасность и не допустить его участия в незаконной деятельности, в том числе и в интернете. Будьте всегда рядом, и ваши дети будут в безопасности.
10: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Казахи делают хиты здесь, а мы, ребята, делаем для вас сбор новостей в рамках программы «Интершум», которая стартует через пару минут.
1: Да, поэтому оставайтесь с нами, мы расскажем все самое вкусное и сочное из мира сети интернет. «Интершум» совсем скоро.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Спонсор программы «Интершум» – строительная газовая компания, телефон 41-51-31.
2: Да, друзья, доброе утро. Шведский отель ищет волонтеров, наконец-то. Волонтеры, которые будут смотреть на северное сияние и жить в окружении оленей. Отель, расположенный в Лапландии, это несколько стеклянных иглу посреди глубокого леса. В обмен на бесплатное проживание от вас ждут уход за северными оленями и повседневное обслуживание территории отеля. И вы сможете устроить глубокий ретрит наедине с природой. Свободного времени будет предостаточно. Вариантов заезда сразу два, с ноября по январь или с февраля по март. Выбирайте.
1: Ой, да сейчас они тоже, конечно, за оленями ухаживать. Это дело, я как понимаю, непростое.
2: Они северные, они обученные.
1: Обученные
2: умные
1: чему? Тогда бы не нужно было за ними ухаживать, пойми.
2: Да нет, где-то покормить, где-то заманивать, за ушком почесать, где-то рога протереть.
1: Стадо небольшое, 1500, поэтому времени свободного у вас будет предостаточно. Приходите, да.
2: Зато жить бесплатно, представляешь, на северное сияние каждый
1: день. А где прошлый кандидат? Ну, не переживайте. Вот, кстати, цветочки нужно поменять. Все, извините, это я уже о своем.
2: Так, следующая новость. Давайте уже перейдем к вкусненькому. Паста со шпротами. Самый популярный рецепт в сети прямо сейчас. Опробовавшие это чудо говорят, что это идеальный вариант, если не знаешь, что приготовить. Рецепт простой. Обжариваем шпроты с маслом и чесноком, разминаем рыбу и добавляем каперсы и лимонный сок.
1: У итальянцев пошла кровь из ушей. Паста.
2: Но это так же, как паста, макароны с тушенкой, например.
1: Это не паста, это по-флотски. Практически.
2: Так, ну что, я, значит, тут зачитывала рецепт, Артем меня перебил. Да. Я, позвольте, повторю для тех, кто записывал. Да? Рецепт простой. Обжариваем шпроты с маслом и чесноком, разминаем рыбку, добавляем каперсы и лимонный сок, и в конце все смешиваем с макаронами. Получается вкуснятина. Даже можно, я думаю, на брускетту намазать.
1: Ну да, когда ты измельчаешь, получается, шпроты, да? Это как намазка такая получается.
2: Да. А если еще и с макаронами все это измельчить, можно на брускетку добавить и ням-ням.
1: Неплохо. Спасибо большое. Нужно будет испытать. Спонсор программы «Интершум» – строительная газовая компания. Специальное предложение для жителей СНТ. Скидка 15% на газификацию под ключ от оформления документации до сдачи объекта. Оформление газификации по трехстороннему соглашению для компенсации затрат. Просто заключить договор уже сегодня. Строительная газовая компания. Телефон 41-51-31.
0: Интершум. Интершум. На радио АСТВ.

0: паста и моя Мишель будут танцевать, а мы будем танцевать уже после информации о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня 16 сентября в Александровске, Сахалинском и Ногликах временами дожди, плюс 15 градусов, без существенных осадков, плюс 20 в Поронайске. Далее, Красногорск, временами дожди, плюс 20, без осадков. Сегодня погода в Макарове, плюс 20 градусов, в Долинске 23, Охотское 24, плюс 21 в Корсакове. В Аневе сегодня воздух прогреется до 25 градусов. В Малокурильском временами дожди плюс 17, в Южно-Курильске плюс 18 и погода без осадков. В Южно-Сахалинске осадков не обещают, плюс 21, плюс 23. Ветер западный от 6 до 11 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Вау, вот это да!
4: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
5: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
6: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
4: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
7: Реклама.
8: Скоро зима. Пора менять шины?
9: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году, по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
10: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Кто пьет кефир и молоко, тому доставим их легко. Весь ассортимент молочной и кисломолочной продукции от Поронайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
12: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
13: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161618. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
14: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
15: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Будьте готовы, ребята, потому что уже через несколько минут наша игра стартует в эфире.
1: Игра под названием «Восьмой бит». Мы ждем своего участника. Звоните прямо сейчас, 49 15 05.

0: Опа, это что это здесь такое? А это игра «Восьмой бит». Прямо сейчас в ваших колонках, друзья, спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Специальные цены по скидочной карте: шея свиная «Мираторг» 600 рублей за килограмм, кальмар замороженный 450 рублей за килограмм, филе кур «Присколье» 600 рублей за килограмм, магазин «Верный» в ТЦ «Мегаберезка», цокольный этаж. Ну, мы начинаем, встречаем Кирилла. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте, Кирилл. Как вы узнали вот эту мелодию?
2: Ну, это что-то из 8-битных игр на компьютере.
1: Ну, это контра. Ну, это же контра. Ну, конечно.
2: О, сколько лет назад?
0: Очень много, не будем уточнять.
1: Никому не плакать, всем сидеть ровненько.
0: Уважаемые миллениалы.
1: Итак, внимание, Кирилл, мы включим для вас трек. Он некоторое время проиграет в эфире. Вам необходимо угадать, что это за песня. Либо напеть ее, либо сказать, кто ее исполняет. Договорились?
2: О,
1: все, да.
0: Что-то новое.
1: 8-биткой будет оно звучать. Итак, готовы?
2: Ну, давайте попробуем.
1: Начинаем. Итак, погнали. Ну что?
0: Сейчас пока непонятно.
2: А сейчас?
1: Ну все, хватит.
0: Ну нет, Кирилл, неужели?
2: Вообще, танцпол везде на голове.
1: Танцпол везде на голове? Нет. Нет.
2: Да. Тут один и тот же проигрыш, как будто одно слово.
1: Не, ну вообще.
0: Но там, ну вообще так и есть, да? Один и тот же проигрыш,
1: но
0: и там дальше это, сверху слова уже.
1: Это начало же было такое. Вот даже если.
0: Ну
1: вот...
0: начало сложное, а потом уже хорошо пошло.
1: Вот когда хорошо пошло, я отключил, потому что по мне показалось, что очень очевидно.
2: Вообще не очевидно.
0: Так, дадим подсказку, может быть, еще чуть-чуть проиграем. Как считаешь?
1: Да, тут, знаешь, я не знаю. Вот тут вот уже.
0: Ну вот это убираем, допустим. Вот сейчас.
1: А?
0: Прислушайтесь, Кирилл.
1: Вот сейчас переход, когда будет.
0: Вот.
1: А?
0: Вот эти два аккорда уже приводят в чувство.
2: А, подождите, это Цой, наверное.
0: Вот.
1: Но!
0: Конечно!
1: Но! Наконец-то! Я думал, все!
0: Да, ну мы вас просто выдернули из этой ямы.
1: Иначе вас бы... Если бы вас кто-то узнал из коллег, и вы все-таки продули бы в нашей игре, закидали бы потом там. Да, абсолютно.
0: Это же классика, база, это надо знать. Кирилл,
1: я уже хотел, чтобы кто-нибудь дозвонился и выручил Кирилла, доставал, кинул лестницу, чтобы он выбрался. Ну что, Кирилл, победа ваша, да, все-таки справились с задачей. Немного натянуто, но тем не менее, спасибо за игру.
0: Для среды отлично.
1: Да. Для понедельника вообще великолепно. Все, Кирилл, хорошего настроения, свяжемся с вами. Счастливо, пока, до новых встреч.
2: До свидания.
0: Так, ну что, все, мы сделали это вместе, наша командная работа не прошла зря.
1: Если вы думаете, ребята, что это легко, попробуйте себя завтра в рамках нашей игры.
0: В это самое время звоните. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», партнер проекта «Карта Сахалинца». Game over.

0: Областного шоу тоже звучат здесь, во всеуслышание радио СТВ. С вами всем доброе утро. Переходим в следующий музыкальный на Сахалине и Курилах в 8 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей к этому часу. У микрофона Дарья Пешунова.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин. «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха. Сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. Теперь коротко о главных событиях. Корабли Тихоокеанского флота прибыли в Корсаков. Сахалинская область вошла в топ-10 регионов с самыми высокими доходами в рыболовстве. На участке Корсаковской трассы уложили 2 слоя асфальта. Большой десантный корабль «Ослябя» и морской тральщик Анатолий Шлемов зашли в Корсаков 15 сентября в рамках акции «Сила в правде-2026». Она посвящена 81-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. В течение 2 дней жители Корсакова будут проходить экскурсии по кораблям, выставки, мастер-классы и концерты. Основные мероприятия пройдут в портовом городе сегодня. Там развернут выставку военно-исторического музея Тихоокеанского флота. Посетителям покажут образцы военной техники, экипировки и водолазное оборудование. По поручению Валерия Лимаренко команда «Губернаторский контроль» приступила к проверкам содержания водоотводных сооружений, защищающих дома и дороги от подтопления. В инспекциях участвуют представители контрольного управления областного правительства и эксперты Народного фронта. В частности, ревизоры уже посетили село Новая Деревня, расположенное в границах Южно-Сахалинска. По итогам проверки выявлено, что продольный уклон одного дренажного канала здесь не соответствует нормативным требованиям. Работы по корректировке намерены выполнить в октябре. 17 сентября губернаторский контроль отправится в Углегорский район. На следующей неделе выезд также запланирован в Тымовский округ. Здесь проверят качество работ по расчистке поводкоопасных рек. Сахалинская область вошла в 10-ку регионов с самыми высокими зарплатами в рыболовстве и рыбоводстве. В регионе средний доход составил 176 700 рублей в месяц. За год показатель вырос на 11,8%. Рост зарплат специалисты связывают с усилением конкуренции за сотрудников. При этом высокая оплата не всегда помогает быстро закрыть вакансии. Рыбная отрасль конкурирует за кадры с добычей, транспортом, производством и строительством. Основу кадрового состава отрасли составляют сотрудники среднего и старшего возраста. Почти треть работников приходится на возрастную группу от 35 до 44 лет. Ремонт Корсаковской трассы от поворота на Охотскую трассу до учебно-тренировочного центра «Восток» планируют завершить уже в этом году. Сейчас здесь уложили 2 из 3 слоев асфальта. Ведут работы по устройству тротуаров и автобусных площадок, укреплению откосов автодороги, переустройству мостового сооружения через реку Христофоровку. Капитальный ремонт автодороги идет с опережением графика на 2 года. Модный бренд запретил россиянкам потеть и нарвался на их гнев в сети. Объектом для критики стало видео с анонсом спортивного комбинезона, который приобретает леопардовый принт после контакта с влагой. Тысячи пользовательниц сети возмутились слоганом «Когда девушки потеют, это не женственно» и обвинили марку в пропаганде патриархата. После волны критики бренд все же удалил данный пост и опубликовал похожее видео со слоганом «Мы сделали костюм, в котором потеть это сексуально, и комбинезон, в котором девушки потеют, как львицы». В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас 10 градусов тепла. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. Услышимся через час.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Спонсор облобластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда прямые поставки только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей.
1: Доброе утро, друзья! Здравствуйте, счастливые люди! Добро пожаловать! Новый час на волне радио СТВ для вас. Существует он исключительно для ваших сообщений, для общения с вами. Пишите обязательно нам, мы сейчас все расскажем, что, куда, да как.
0: Ребята, есть у нас номер в МАКС, можно написать в течение этого часа, +7 900 660 1505. Сохраните, пусть будет у вас всегда рядышком и под рукой. Есть у нас тема, в рамках этого часа поболтаем, давайте, присоединяйтесь, расскажите тренерам, почему вы могли бы стать, спрашиваем у вас. Ну, мы, например, да, Женя, по умению хранить секреты, поэтому пишите. Как вам такое, да?
1: Да.
0: Два учителя здесь, тренера.
1: Вообще, если какой-то совет нужно дать, обращайтесь. Я вообще тренер по советам, знаете.
0: Это она умеет. И уверена в своих вообще, прям на все 110%.
1: Конечно, ну я же тренер, я точно знаю, что говорю.
0: Да. Что касается ваших сообщений, я сказал, куда их скидывать в МАКС, а есть у нас также и группа в соцсети ВКонтакте.
1: Да, она так и называется, Радио СТВ. Есть телеграм-канал, тоже называется Радио СТВ. Ну и, конечно же, давайте напомню о том, что раздаем подарки за лучший комментарий. Самый отличный, интересный и, возможно, даже креативный комментарий получит сегодня сувенир от магазина «Мерч Сахалин», который находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Надеюсь, что многие уже познакомились с этим магазином, зашли туда и что-то выбрали для себя и своих близких в качестве подарка. Ну и, конечно же, есть официальный сайт мерча «Сахалин. Маяк России». merch-sach.ru. Туда тоже можно зайти, посмотреть что-то для себя, выбрать. В общем, сориентируйтесь, я думаю. Ну и, конечно же, пишите для того, чтобы забрать сувенир от магазина «Мерч Сахалин» себе, ну и стать претендентом и главным обладателем на приз «Пола» или «Ветровка», который мы разыграем в пятницу, друзья, среди всех, кто выиграл на этой неделе.
0: Пишите, не стесняйтесь, ждем ваше сообщение.

0: Ребята, здесь ваш астрологический прогноз на сегодняшний день.
1: Давайте начнем. Овны, получится заложить неплохую материальную базу для грядущего отпуска.
0: Тельцы, день на редкость удачный для разного рода встреч и бесед.
1: Близнецы, последнее веское слово сегодня будет обязательно за вами.
0: Раки, когда начнут сдавать нервы, появится тот самый ответ на вопрос.
1: Львы, помните, что спокойствие и труд все перетрут.
0: Девы, не отворачивайтесь от чужих проблем, иначе они могут стать вашими.
1: Весы, сегодня во всем ищите только компромиссы.
0: Скорпионы, побольше времени проведите на свежем воздухе.
1: Стрельцы, ничего принципиально нового вы сегодня не достигнете, но день пройдет хорошо.
0: Козероги, соблазны и удовольствия немного пошатнут вашу финансовую грамотность.
1: Водолеи, прекрасный день для повышения социального статуса.
0: Рыбы, будьте крайне лояльны ко всему происходящему сегодня.
1: Это был ваш астрологический прогноз на сегодняшний день. Всем доброе утро, и мы напомним о том, что у нас есть тема для вашего... для ваших сообщений, для обсуждения.
0: Есть такое. Ребята, расскажите тренерам, почему вы могли бы стать.
1: Да, напишите обязательно, у нас есть мессенджер Макс.
0: +7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь, пожалуйста, к обсуждению. За самый яркий комментарий дарим сегодня подарок.
2: Гороскоп. Гороскоп на радио АСТВ.

0: Да, да, да. Юность, ребята, проходит, а впечатления какие-то остаются, да? И о себе вы уже...
1: А опыт остается, да. Какой хороший.
0: О себе вы знаете многое, а мы о вас буквально ничего. Давайте знакомиться ближе. Расскажите нам, пожалуйста, ответьте на такой вопрос. Тренером почему вы могли бы стать? Тренер по лени у нас присутствует.
1: Вот. Но тут...
0: А, кстати, некоторым людям необходим такой человек. Ты, у тебя есть в окружении люди, которые вот не могут сидеть на месте? Не могут залипнуть?
1: Это я.
0: А, это... ну вот, пожалуйста.
1: Это я и еще пару моих подруг, которые тоже не сидят на месте.
0: То есть какие-то заведенные, вечно бегаете, постоянно. То есть, а когда у тебя вот такой перерыв какой-то двухчасовой, ты понимаешь, так, что-то не так, жизнь проходит мимо.
1: Я хочу сказать, что у меня вся семья такая. Вот моя семья, я, мой муж, это, ну, какие-то два...
0: Не для вас поваляться на диване, да?
1: Нет, нет. Мы, если находим на это время, лежим на диване, то мы переглядываемся периодически, что что-то не так.
0: Да.
1: Что-то не так. Надо что-то срочно
0: сделать. Поэтому, вот такой человек, понимаете? Поэтому тренер по лени, он тоже необходим. Потому
1: необходим.
0: Что иногда нужно отдыхать.
1: Сложно расслабиться.
0: Вы загоняете.
1: Сразу в голове вот эти вот фразы. Чего ты лежишь?
0: Жизнь проходит.
1: Чего ты лежишь? Ничего не делаешь.
0: Какой ужас.
1: Нельзя просто так лежать.
0: Нельзя.
1: Это же вот в голову вбили когда-то в детстве. И вот, пожалуйста, результат.
0: Вот к Ирине можно обратиться.
1: Человек не может отдохнуть
0: никак. К Ирине нужно обратиться вам срочно.
1: Давайте, Ирина, пишите контакты. Мы отправляемся на обучение к вам.
0: Так, тренером, почему вы могли бы стать? И тут, внимание, как делать вид, что очень внимательно слушаешь человека. Не каждому дано.
1: Это очень сложно.
0: Не каждому.
1: Я периодически вот зевоту пытаюсь спрятать, знаешь? У меня так рот открывается с закрытыми губами. Вот так.
0: И про себя зевота, уйди на Федота, да?
1: Как интересно, вот.
0: Да, а есть такие люди, которые, да, ну, тренер, молодец. Нужная способность.
1: Конечно.
0: По бросанию вредных привычек научу, как это делать каждый понедельник. Молодец. То есть даже не раз в год, не с января месяца, да?
1: Ага.
0: Не обновленный, а по понедельникам.
1: А как же, вот, где вот эти тренера, которые научу вас купить абонемент в спортзал и не ходить туда.
0: Да. Молодцы, ребята. Вот сейчас мы собираем такие истории. Чем бы вы могли похвалиться, расскажите тренерам, по чему вы бы...

0: дождь, 14 тепла, в Смирных без осадков плюс 19, в Углегорске временами дождливо, 18 тепла, в Томари без осадков плюс 19, в Чехове, а также в Невельске без осадков сегодня и 22 выше 0. В Холмске возможен кратковременный дождь плюс 21, в Северо-Курильске осадков днем не ожидается 15 со знаком плюс, в Курильске без осадков сегодня 21 тепла. В Южно-Сахалинске осадков днем не ожидается плюс 21, плюс 23, ветер западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама. Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
2: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
1: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
2: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
1: Реклама.

0: Мебель на заказ. Замеры бесплатно. М-мебель 65. Ищите нас в 2GIS.
1: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
2: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161819. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
3: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год, единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8 42 42 244 090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Так. Ваше сообщение, ребята, здесь у нас на сегодняшнюю тему. Вы проснулись, мы это видим по количеству сообщений, прилетевших разом. Рассказывайте тренерам, почему вы могли бы быть.
1: Да. Доброе утро, тренер по сну. Сплю всегда и везде, могу научить. Артема учить, кстати, не нужно.
0: Не надо, это мы умеем с вами.
1: Да. А я уже в том возрасте, что я уже и сама могу научиться, знаете ли. Уже появляются какие-то навыки.
0: По неумению рисовать стрелки на веках. Знакомо тебе это или нет?
1: Я, кстати...
0: Долго к этому шла,
1: но сейчас я вообще с закрытыми глазами могу.
0: Вот так пахнуть. Вот, учитесь, да. По умению за словом в карман не лезть.
1: Вот, это вообще нужная вещь, кстати.
0: И по умению не понимать намеки. Вот это хорошо.
1: Вот это да, здорово. Так, тренер по занудству и вредности.
0: Открой окно, Женечка, стало душно. Так, даже от этого сообщения. Я тренер по путешествиям. При оплате тренера абонемент в подарок. О,
1: нормально.
0: Все стало на свои места.
1: Здравствуйте, тренером еще 5 минут. То есть тренер по еще 5 минут, пожалуйста. 5 минут, 5 минут. Или сейчас, через 5 минут.
0: Да иду я, иду уже.
1: Ты скоро приедешь? 5 минут, 5 минут из дома только.
2: Ты где? Я уже подъезжаю.
0: Добрый день, могу стать тренером по тому, как запланировать много дел и ничего не успеть.
1: Красавчик.
0: Да зато расписано было.
1: Да, доброе утро. Ну, коль вакансия тренера по лени уже занята, да? Могу быть тренером по оправдыванию лени. Не начал бегать с понедельника, предложу несколько вариантов на выбор, почему это не произошло.
0: Ну так накидывайте.
1: Ну дождь, или там что, погода не очень вообще, или ну время не то.
0: Ресницы в глаз
1: осень,
0: попало.
1: Осень, холодно слишком, лето жарко слишком, зима, ну снежно, и что там еще у нас осталось, и весна, ну слякотно.
0: Ну слишком красиво, чтобы пробегать эту красоту, ей нужно идти и наслаждаться, да. Доброе утро, тренер по вечерним посиделкам с подружками. Научу, покажу.
1: Ой,
0: расскажу.
1: А где-то найти таких подружек, которые обучены вот этому тоже. Угу. А то вот вечно занятые все.
0: О, кстати, да, не соберешь же. А, хорошо, ребята, да, нужен тренер по умению собрать всех вместе.
1: Да.
0: Тогда, когда это нужно.
1: Да.
0: А, так, пишите.
1: Доброе утро, Евгения Анатольевна, не Женька. Представляешь? Так. Все, пожалуйста, все официально. И Артем, не Артемий.
0: Ага. Подождите, а это Сергеевич.
1: Это у нас со вчерашней темы, по всей видимости, как вам.
0: Женщина.
1: Да. Не нравится, как вас называют, ага. Или нравится. Так, я могла бы быть тренером по способности оказаться в нужное время в нужном месте. Большинство важных событий в моей жизни свершилось именно поэтому. Просто оказалась там, где необходимо, в самый точный момент времени. Вот это, Светлана, вам повезло.
0: Молодец.
1: Да, мы вам даже немного завидуем.
0: Самую малость.
1: Быть,
0: ребята,
1: в том месте и в то время, это идеально.
0: Расскажите тренерам, почему вы бы могли стать. Напишите нам в Макс плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Пожалуйста, присоединяйтесь, пишите свои сообщения, заявки, комментарии. Сегодня дарим сувенир за участие в течение недели. Шанс выиграть поло или ветровку. Магазин Мерч предоставляет нам подарки для наших слушателей. Мы их благодарим за это. Находятся они на СТК Горный Воздух, нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана Георгий. Заглядывайте в магазин, выбирайте для себя подарки и пишите комментарии нам.

0: Ребята, мы готовы продолжать озвучивать ваше сообщение. Вперед из песни, как говорится. Есть у нас тема на этот час. Надеюсь, что все готовы. Присоединяйтесь, давайте поболтаем. Ваши варианты на эту тему ждем. Расскажите тренерам, почему вы бы могли стать. Пишите нам в Макс, +7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ». Присоединяйтесь к нашему обсуждению. Мы сегодня активно все это обсуждаем, смеемся и находим самый интересный и самый креативный комментарий, который в конце этого часа наградим сувенирной продукцией от магазина «Мерча Сахалин».
0: Да, точно, все правда. Так, тренер по накручиванию всякой ненужной ерунды в голове. Бигуди не в счет.
1: Да? Это что-то, какая-то информация попала в голову, и все. И там все уже пошло, разворот,
0: да.
1: Переворот.
0: Да, он, да? Он так на меня посмотрел, потому что я. Да. О, и все.
1: Да он влюблен в меня.
0: Да я не люблю тебя.
1: Да нет, он влюблен в меня. Так, научу помогать тому, кому делать нечего. Это интересно, это как? Научу помогать тому, кому делать нечего. Вот тебе человек без дела.
0: Ну вот, да.
1: Надо
0: да.
1: помочь. А, помочь ему, да. Подкинуть задачу. Все, я поняла.
0: По созданию препятствий самому себе есть тренер у нас. Появился, хорошо. Место было вакантно.
1: Да. Ой, а тут смотри. Доброе утро, Анатольна и Сергеич.
0: Привет, привет.
1: Смотри, мы уже как в официальном каком положении с тобой.
0: Как за столом собрались, да?
1: Да. Так, значит, могла бы быть тренером по приготовлению кимчи-жара. Спасибо заранее. Ну, пожалуйста, и несите кимчи жар, мы будем проверять.
0: Заранее. Да-да, хотелось бы вам сказать спасибо заранее, да, если бы пообещали его сюда принести.
1: Какой-то контейнерочек на Комсомольского 213Б, да, занесли бы, вообще было бы отлично.
0: Даже подниматься не надо, у нас окно открыто, закиньте на третий, пожалуйста, да. Так, смотрите, по созданию препятствий самому себе, а следующее сообщение такое. Тренером по забыванию постиранной одежды в машинке до протухания. Когда открываешь, да, там, ух, такой стойкий запах тебя выпинывает из ванной.
1: Это мне нравится, картинка где-то в интернете нашла, и там, знаешь, сидит такой уставший человек, грустный, взъерошенные волосы, и там написано, когда стирка достиралась, сушка досушилась, теперь твоя очередь, а теперь твой выход.
0: Все, пошло. Да. Так, ребята, что у вас по сегодняшней теме? Помните, что писать нам можно. Расскажите тренерам, почему вы бы могли стать. Спонсор облобластного шоу – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Специальные цены по скидочной карте магазина «Верный» в ТЦ «Мегаберезка». Фарш, свинина, говядина – 500 рублей за килограмм. Масло растительное «Олейна» – 1 литр – 150 рублей. Яйцо первой категории «Новосибирск» – 12 рублей за штуку. Магазин «Верный» в ТЦ «Мегаберезка» – цокольный этаж.
1: Пишите, друзья, свои комментарии на нашу утреннюю тему. Напомним, что за самый яркий и интересный комментарий подарим сегодня сувенир, а в пятницу у вас будет возможность выиграть главный приз – пол или ветровка от магазина «Мерча». Сахалин.

0: Ребята, у нас еще парочка ваших сообщений, после сразу информация о погоде. Тема у нас сегодня занятная, звучит она так: расскажите тренерам, почему вы бы могли стать.
1: Да, пишите обязательно свои варианты. Доброе утро, радио СТВ, Чехов, Сахалинский.
0: Доброе.
1: Доброе. Я могу научить каналы переключать пультиком на ТВ.
0: Пультиком. Мы сами были этими пультами в свое время, поэтому чего вы можете нас научить? От Юль сообщение в группе ВКонтакте: стало бы тренером по умолчанию. Вы выбираете такое, да?
1: Молчание.
0: Спокойствие, молчание.
1: Молчание золото.
0: Конечно.
1: Доброе утро. Я могла быть тренером по покупке ненужных товаров на Озон и ВБ, причем больше, чем ты зарабатываешь. И вы этот человек, у которого, да, покупки на, знаете, вот эти вот игры на свадьбах, конкурсы на свадьбах, где у кого самое большое число в покупках стоит. Там у кого-то 1500 рублей, у кого-то 10 000 рублей, у кого-то 50 000 рублей, у кого-то 1 300 000.
0: Есть такие
1: покупки на ВБ. Ну да, зайди к своей жене на ВБ, кстати, посмотри, сколько.
0: Не хотел бы расстраиваться. Так, тренером по Душнилову.
1: А у нас, кстати, есть конкуренция. Артем.
0: Появились, да. Артем что, не знает таких людей?
1: Конечно.
0: Так, я фитнес-тренером работаю, тренером по регби могу быть. Хорошо, молодцы.
1: Могу быть тренером, потому что огромное желание тренировать. А, могу бы стать тренером. Мог бы.
0: Могу бы.
1: В общем, мог бы стать тренером, потому что огромное желание тренировать. В общем, хочет быть настоящим тренером человек. Настоящим вот этим спортивным тренером.
0: Так, от Андрея сообщение. Тренер по фигурному поеданию пельменей левой рукой.
1: Фигурно.
0: Но он, похоже, выписывает, знаешь, как девушки с ленточками, да. Ля, как могу.
1: Вилочкой с оттопыренным мизинчиком.
0: И в конце завершающий. Ням.
1: Салфеточкой так себе уголки.
0: Пусть будет, да. Зачем салфеточкой? Это же пельмени, футболочкой.
1: Футболочкой,
0: или маечкой, да? Красота.
1: Аж пельмешек захотелось. Доброе утро, я могу стать тренером по матюгам, получается. Они везде выскакивают. Иногда приходит муза, переделываю песни на праздники, день рождения, и везде они как песня без мата. Некоторые морщатся, а мне...
0: Хорошо.
1: Все равно, да? Извините, Марина.
0: Извините.
1: И все это написано большими буквами.
0: Без матюков?
1: Без матюков.
0: Можете,
1: когда захотите.
0: Ребята, +7 900 660 1505 номер для ваших сообщений. Пишите в МАКС.
1: Да, группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ принимает ваше сообщение. Ну и, конечно же, давайте я напомню о том, что самый яркий, интересный и захватывающий, и запоминающийся комментарий мы сегодня отметим сувениром от магазина мерча «Сахалин», который находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3. Находится магазин возле ресторана «Георги», работают ежедневно с 11 до 20.00. Официальный мерч «Сахалин. Маяк России» доступен на сайте merch-sah.ru. Стиль «Сахалина» рождается на горном воздухе.
0: Так-то. У нас информация для вас о погоде прямо сейчас.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 16 сентября в Александровске, Сахалинском и Ногликах временами дождь, пройдет плюс 15 градусов, Поронайск без существенных осадков до 20, тепла плюс 20 и временами дождь в Корсакове. Макаров без осадков плюс 20, далее осадков не ожидается. Долинск 23, Охотская 24, Корсаков 21 градус. В Аниве сегодня воздух прогреется до 25 градусов, в Малокурильском 17, временами дождь. Без осадков в Южно-Курильске, там плюс 18. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 21, плюс 23. Ветер западный от 6 до 11 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Вау, вот это да!
4: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон» и только до 20 сентября.
5: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
6: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
7: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
8: Реклама.
9: Скоро зима. Пора менять шины?
10: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году, по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
2: Детей в школу собрали. Можно и себя побаловать. Скидки до 20% на модульные спальни. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
8: В Матрешке с 3 по 16 сентября бекон Дымов венгерский 199,95 за 200 грамм. Наггетсы Мираторг хрустящие 249,95 за 250 грамм.
11: С Матрешкой выгодно всегда.
12: Эта мысль должна хорошо уложиться.
13: Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
14: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30 32 66.
15: Хор «Must Go On». Камерный хор «Эль Канта» ломает стереотипы. 4 октября в 18.00 в концертном зале «Симфония» мировые хиты в смелых хоровых аранжировках. Билеты в кассе Сахалинской филармонии. Телефон 304-104.
16: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: где вы ни находились, ребята, посредством связи, посредством ваших сообщений, вы можете общаться с нами, со всеми здесь сейчас. А? Угу. Понимаете, насколько мощно мы заряжены, у нас все готово вообще.
1: Да, поэтому присоединяйтесь обязательно, не проходите мимо. И есть ваше сообщение на нашу утреннюю тему. Расскажите тренерам, почему вы могли бы быть. Итак, тренер по ушибу мизинца.
0: Ой, как это знакомо. Да-да-да, особенно недавно появилась новая кровать. И она чуть больше старой, да, на размер. И я не могу никак привыкнуть. Да-да-да-да. И вот эти вот пальцы отбиваю. Я так аккуратно подхожу, но все равно... так, по поеданию окрошки. А с чем? Почему вы не уточнили? Кефир или квас?
1: А, видимо, там
0: это
1: без
0: важно.
1: Разницы, раз человек
0: Велариба
1: тренер.
0: Или велобаджи, я
1: Если
0: не пойму.
1: Если человек тренер, то ему абсолютно без разницы, знаешь, 12-килограммовая гиря или 20-килограммовая гиря. Так что, поэтому... Извинитесь. Так, следующее сообщение. Тренер по опаздыванию везде и всюду, даже если вышел заранее.
0: А вы тот человек, которых я недолюбливаю. Ай-яй-яй.
1: Я всегда думаю, ну как можно опаздывать? Ну выйди пораньше.
0: А потом я смотрю на себе все. А потом я смотрю на ребенка, на своего. Вот и она такая сидит, что-то, и она просто на обоях может залипнуть. И это, скорее всего, такой же человек. Он просто наслаждается
1: жизнью,
0: да,
1: никуда не торопится.
0: Миром, да, и никуда не
1: торопится.
0: Да,
1: и кстати, действительно, этому еще надо поучиться, да? Потому что это мы с тобой тревожники. Опоздаем. Им, нас не поймут, нас, на нас будут что-то там думать плохое. Ага. А вот человек расслаблен, пожалуйста, опаздываю и не переживаю.
0: Тренер по выносу мозга. Это я, когда кто-то опоздал.
1: Да. Так, еще есть сообщение. Кандидат в мастера спорта по ушибам пальцем молотком. Мастер спорта по прыжкам со стремянки с прогибом. Заслуженный мастер спорта по отговоркам. Трехкратный чемпион мира по протыканию ноги гвоздем по версии бати. Вот думаю, спортивную карьеру закончить и уйти в тренерство.
0: Да, давно пора.
1: Да, нужно выбрать направление. В каком направлении будете тренировать? Нужно выбрать одно.
0: Посмотри, сколько травм, да. Хорошо, ребята, есть еще некоторое время у вас для того, чтобы и ваше сообщение здесь было озвучено в прямом эфире. И помните, что мы здесь не за просто так. Мы боремся сегодня за приз этого утра, этого часа, да?
1: Да,
0: от
1: так и
0: Мерч
1: есть.
0: Сахалин.
1: Все так и есть, сувенирная продукция сегодня отправится кому-то одному за лучший комментарий. Ну а в пятницу мы подведем итоги среди всех, кто выиграл на этой неделе. Это будет 5 человек. И выберем одного, кто заберет главный приз — поло или ветровка от магазина Мерча Сахалин. Поэтому участвуйте, пишите свои сообщения, еще есть время.
0: Рассказывайте тренерам, по чему вы могли бы быть. Пишите, ждем.

0: космос меня ждет.
1: Ох уж этот бескрайний космос и бескрайние ваши сообщения, которые мы зачитываем здесь в эфире. Друзья, и большое спасибо за ваши комментарии. Мы посмеялись от души. Много их было. Давай зачитаем финальные сообщения.
2: Финальные, да. Вы рассказывали тренерам, почему вы могли бы быть. Есть парочка от Света в группе ВКонтакте. Доброе утро. Я бы могла быть тренером по недовольному лицу.
1: Отлично.
2: Доброе утро. Тренер по лежанию и ничего не деланию.
1: Прекрасно.
2: Тренер по принятию импульсивных решений. А, подожди, импульсивных правильных решений. Да, тренер
1: правильных решений.
2: Тренер по успокоению и пониманию. Гуру по выходу из сложных ситуаций. Но здесь я сама ищу тренера, чтобы объяснил, зачем я в них лезу. И тренер чужой нервной системы. Но место ученика уже занято мужем.
1: А это все от одного человека?
2: Это все от Марии,
1: какой
2: да.
1: Какой разносторонний человек.
2: Да.
1: Прекрасно, Мария.
2: Да.
1: Так, хорошо, от Александра сообщение есть.
2: Да.
1: Готова зачитать. Мог бы стать тренером по созданию видимости на работе, при этом ничего не делать, но руководство всегда будет уверено в том, что ты был занят целый день, и поощрять вашу занятость.
2: Молодец.
1: Занятость в кавычках.
2: Ага. Так, от Алексея. Доброе утро. Я бы мог стать тренером по переводу будильника на 5 минут. Типа еще 5 минут посплю и встану, и опоздал.
1: Ну ладно, хорошо. Доброе утро. Я могла бы стать тренером, но мне лень. Хорошо.
2: Неплохо.
1: Доброе утро.
2: Доброе.
1: Дмитрий написал нам: тренер по ударению головой в открытые шкафчики.
2: Если еще сюда и по мизинцу добавить, то вы просто... коллега.
1: Да. Так, ну что, это все сообщения на сегодня у нас.
2: Ну, давайте подводить итоги. Уже, ребята, мы для себя определили того человека, который сегодня заберет у нас предварительный приз.
1: Да, сувенирную продукцию от магазина «Мерч Сахалин». Ну и, конечно же, станет претендентом на выигрыш главного приза — поло или ветровка от магазина «Мерча Сахалин». И думаю, что этот комментарий должен быть победителем, вот этот.
2: А как же не согласиться? Давайте же.
1: Давайте. Кандидат в мастера спорта по ушибам пальца молотком.
2: Угу.
1: Мастер спорта по прыжкам со стремянки с прогибом. Заслуженный мастер спорта по отговоркам. Трехкратный чемпион мира по протыканию ноги гвоздем по версии Бати. И вот думаю спортивную карьеру закончить и уйти в тренерство.
2: Угу. Да просто хрустик какой-то.
1: Да, поэтому, Иван, берегите себя, не ломайтесь больше, пожалуйста. Мы дарим вам сувенирную продукцию от магазина «Мерч Сахалин». Вы становитесь претендентом на розыгрыш главного приза. Вернее, претендентом на выигрыш.
2: Да, уже послезавтра будем вращать барабан.
1: Слушайте эфир, и, возможно, вы станете обладателем поло или ветровки от магазина «Мерч Сахалин», который находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Друзья, стиль Сахалина рождается на «Горном воздухе». Мультибрендовый магазин на нижней станции комплекса собрал лучшее от местных дизайнеров, эксклюзивные вещи, в которых чувствуется дух острова. Завтра в это же время с 8 до 9 мы будем с вами общаться на тему, которую выбрали и подготовили для вас. Это будет завтра. Ну а прямо сейчас переходим к следующему музыкальному на Сахалине и Курилах, 9:00 утра.
3: Новости на радио АСТВ.
2: Далее со свежим выпуском новостей в студии Дарья Пешунова. Доброе утро.
4: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Сотрудник ВГК завоевал золото международного чемпионата операторов карьерных самосвалов. На Сахалине продолжают реализовывать федеральный проект «Генеральная уборка». В Невельске ключи от новых квартир получили больше 100 семей. Больше 100 семей Невельска получили ключи от новых квартир. Новоселами стали те, кто раньше проживал в аварийном жилищном фонде. Новое жилье передано с полной чистовой отделкой. Заместитель министра строительства Сахалинской области Татьяна Соловьева отметила, что объекты полностью соответствуют современным стандартам комфорта. Отмечу, что за последние 5 лет в Невельском районе расселено больше 18 тысяч квадратных метров. Это 800 семей, которые улучшили свои жилищные условия. Всего с 2021 года в Сахалинской области новоселье отметили почти 25 тысяч сахалинцев и курильчан. Останки двух судов удалят в селе Стародубском Долинского района. Ранее в муниципалитете таких мероприятий не проводили. Задачу очистить берег поставил губернатор Валерий Лимаренко. Соответствующие работы в области ведутся в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». Это часть нацпроекта «Экологическое благополучие», который реализуется по инициативе президента Владимира Путина. Утилизация затонувшего имущества ведется с опережением плана. В этом году работы проходят в Корсаковском, Холмском, Невельском, Тамаринском и Александровск-Сахалинском районах. Всего до конца года намерены удалить 16 объектов. С начала действия проекта в регионе утилизировали 88 затонувших судов. Сразу два сотрудника Восточной горнорудной компании вошли в тройку лучших на международном чемпионате операторов карьерных самосвалов. Участникам предстояло пройти два этапа – теоретический экзамен и практическое испытание на полигоне. На трассе необходимо было выполнить сложные элементы в условиях жесткого ограничения по времени. Оруч Вилиев стал лучшим среди 37 участников из 5 стран, а его коллега Дмитрий Михин взял бронзу и установил рекорд трассы. Жителям Сахалинской области 15 сентября на госуслуги пришло персональное обращение губернатора Валерия Лимаренко. Как сообщили в правительстве региона, в рассылке глава области рассказывает о том, какие изменения происходят сейчас на островах и в конкретных районах. Также в обращении говорится о планах и задачах, которые еще предстоит выполнить. Власти отдельно уточнили, что сообщение на госуслугах настоящее. Это не фейк и не мошенническая рассылка. Жителям рекомендуют не переживать и открывать обращение. Таким образом, губернатор отчитывается о работе региональной власти перед сахалинцами. Кринж и рофл вошли в число самых раздражающих россиян слов. На втором месте оказались англицизмы вроде кейса, хайпа, фейка и триггерить. Такой опрос провел портал Литрес. При этом молодежь относится к сленгу терпимее. Среди россиян 18-24 лет он раздражает 22%. Тогда как в возрастной группе 25 лет 54 года уже 30%. В исследовании приняли участие больше 1000 совершеннолетних россиян. В завершении выпуска о погоде в Южно-Сахалинске сейчас плюс 12 градусов. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. Услышимся через час.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: is the answer.
1: Радио включи скорей. С нами утро веселее. Облабластное шоу.
2: Вот оно как.
3: Ну что, здравствуйте, добро пожаловать. А мы уже тут в новом часе, между прочим. И для многих это первый рабочий час.
2: Поздравляем вас, ребята, здесь неплохо. Мы уже проверили, все идет хорошо.
3: Мы все подготовили уже для вас, поэтому просто располагайтесь, занимайтесь своими делами. И пусть день пройдет активно. С вами в компании прямо сейчас находятся два человека. Это Артем Бушаев
2: и Женя Милых.
3: Облабластное шоу для вас, друзья. С 7 до 11 мы здесь. И, конечно же, предлагаем вам окунаться в эти часы вместе с нами.

0: Готовы ли вы к астрологическому прогнозу, ребята?
1: Даже если вы не готовы, мы уже начинаем. Готовьтесь уже в процессе. Итак, овны, получится заложить неплохую материальную базу для грядущего отпуска.
0: Тельцы, день на редкость удачный для разного рода встреч и бесед.
1: Близнецы, последнее веское слово будет обязательно за вами.
0: Раки, когда начнут сдавать нервы, появится тот самый ответ на вопрос.
1: Львы, помните, что спокойствие и труд все перетрут.
0: Девы, не отворачивайтесь от чужих проблем, иначе они могут стать вашими.
1: Весы, сегодня во всем ищите только компромиссы.
0: Скорпионы, побольше времени проведите на свежем воздухе.
1: Стрельцы, ничего принципиально нового вы сегодня не достигнете, но день пройдет хорошо.
0: Козероги, соблазны и удовольствие немного пошатнут вашу финансовую грамотность.
1: Водолеи, прекрасный день для повышения социального статуса.
0: И рыбы, будьте крайне лояльны ко всему происходящему сегодня.
1: Это был ваш астрологический прогноз на сегодняшний день. Доброе и бодрое утро.

0: Перченые ученые.
1: Что говорят люди? Какие исследования новенькие, свеженькие ребята для вас подготовили эти самые ученые?
2: Ученые наши, дорогие, что бы мы без них делали? И вот, пожалуйста, свежие исследования. Если вас завалили кучей созвонов, то вы делаете все правильно. Вас хотят повысить и дать больше денег.
1: Так, секундочку, давайте перемотаем немного. Когда на тебя на работе много задач кинули?
2: Не задач, именно созвонов. Слушай дальше. Ученые провели исследование и выявили связь между рабочими встречами и ростом зарплаты. Чем больше созвонов, тем больше вероятность зарплаты. Звучит логично, но есть важный нюанс. Именно количество созвонов и встреч – самый большой показатель будущего роста доходов среди всех рабочих активностей. Поэтому, если видите в календаре 5 созвонов подряд, будьте оптимистами. Вы не потеряли рабочий день, а инвестировали в будущее.
1: Будьте уверены, что сегодня вы устанете.

0: Конечно, все будет хорошо, особенно в тот момент, когда вы будете слушать информацию о погоде на сегодняшний день, которую прямо сейчас мы вам и расскажем. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 16 сентября. В Ахе без существенных осадков плюс 13, в Тымовском временами дождь, 14 тепла. Смирных осадков не ожидается, около 19, выше 0. В Углегорске временами дождь плюс 18, в Томари без осадков 19 со знаком плюс. В Чехове и Невельске осадков сегодня не ожидается, плюс 22. В Холмске возможен кратковременный дождь, плюс 21 градус днем. В Северокурильске без осадков плюс 15, в Курильске осадков днем не ожидается, 21 выше 0. В Южно-Сахалинске днем осадков не ожидается, плюс 21, плюс 23 градуса днем. Ветер западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама. В центре мототехники «Старт ДВ» квадроциклы «Сигвей 1000» от 1 миллиона 80 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Прицепы и мотоциклы в наличии. Подробности по телефону 25-99-55. Рассрочка предоставляется банком.
3: Алтайская кедровая фабрика принимает...

0: Громкие чтения и встречи с популярными авторами детской и подростковой литературы. Нина Дашевская, Алексей Олейников, Анна Игнатова, Стас Востоков. Отличный повод, наконец, увидеть тех, чьи книги обычно ты встречаешь только на полке.
1: А еще вспомнить простую вещь. Читателями не рождаются, ими становятся в читающей семье.
0: Книжный парк. 19 сентября в субботу в сквере Краеведческого музея.
1: Начинаем в 12:00. Приходите всей семьей.
2: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
3: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611887. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
4: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Внимание всем-всем-всем, ребята, 9.26, и мы хотели бы вам обозначить следующее. Через несколько минут в ваших приемниках, подождите, я волнуюсь, потому что момент такой, знаете, вы знаете.
1: Важный.
0: Да, важный. Потому что поговорим мы о сериалах, о каких-то новинках любопытных, о том, чего нам стоит ожидать в ближайшем будущем.
1: Да, Артем уже сейчас готовит всю эту подборку для вас, друзья. Через несколько мгновений в эфире мы начнем. Наша рубрика «Афиша» совсем скоро.
2: Артем Бушаев и Женя Милых.
3: Об областное шоу.
2: На радио

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Афиша на радио АСТВ.
1: Так, ну что, друзья, это рубрика «Афиша», в которой мы рассказываем вам всегда о самом полезном времяпрепровождении. Вот сегодня у нас сериальчики.
2: Сериалы, да. Но давайте начнем с того, что какая боль. Какая боль, и вы сейчас все поймете. Любители сериалов. Смотрела ли ты, Женечка, «Игру престолов»?
1: Ну, конечно же, нет.
2: Понятно. Смотрела ли ты, Женечка, «Ходячие мертвецы»?
1: Конечно же, нет.
2: Смотрела ли ты, Женечка, сериал под названием «Лэндмен»?
1: Ну, конечно же, нет.
2: На этом, пожалуй, друзья, мы Женечку отключим, потому что ей абсолютно...
1: Нам разговаривать не о чем.
2: Да. Смотрите, именно эти три сериала, о них сегодня пойдет речь. Мрачная фэнтези «Дом дракона» закончится четвертым сезоном, который еще только предстоит отснять. Сейчас идет подготовка к производству сезона, то есть вы понимаете, что это надолго, да? Сами съемки финальных эпизодов стартуют весной 27-го года, о чем и рассказала актриса Оливия Кук в интервью одному из порталов. Заключительный сезон «Дома драконов» выйдет на канале HBO и стриминговом сервисе HBO Max аж в 2028 году, да. Но смотрите, я сразу после «Игры престолов», я узнал, что выходит сиквел, да, вот про Таргариенов и про их историю. Я думаю, я это смотреть не буду, ни одной серии не посмотрю, подожду, пока выйдет все. И вот в 28-м году я сяду и полностью буду поглощать эти 4 сезона. Надеюсь, не подведет. Стараюсь всегда новости об этом сериале обходить, чтобы ничего не знать. Следующая новость такая. Телеканал «Один» напомнил о выходе в 2027 году. Да почему так долго? 4-го сезона сериала «Ходячие мертвецы» Дэрил Диксон. Кстати, начал я его смотреть, но буквально на 3 серии меня хватило. Я думаю, ну, уже с самого начала. Если «Ходячие мертвецы» оригинал 2010 года, да еще начинался, по крайней мере, интересно, потом уже затянутые сезоны пошли, то здесь и начало уже никакое, по моему мнению. Вот. Но,
1: неинтересно.
2: Да, зачем спорить, вы можете это все посмотреть и понять, нравится оно ли вам. Но в 2027 году тоже заключительный 4-й сезон ожидается. Имейте, пожалуйста, в виду. И еще один знаменитый сериал, знаменитый сериальный актер, да, Майкл Келли. Если сейчас загуглите, посмотрите на этого человека и скажете: а, я его видел там.
1: Много где снимался.
2: Да, из одного сериала Тейлора Шеридана в другой сериал Тейлора Шеридана переходит. Сейчас его можно увидеть в экшн-сериале «Спецназ львица». Кстати, кто не смотрел, особенно первый сезон, очень даже хороший. Советую. А в ближайшем будущем он появится и в 3-м сезоне «Лэндмена». Это тоже шикарный сериал. Посмотрел оба 2 сезона. Мне он очень понравился. Билли Боб Торнтон там играет. И вообще там что диалоги, что картинка, что замысел очень даже интересный. Советую, ребята, не пожалеете.
1: Хорошо.
2: Но тоже по первой серии всегда, я говорю, от одной до двух серий мне становится понятно, это мой сериал или нет, да? По сюжету Келли изобразит Уильяма Крокета, руководителя самой крупной нефтедобывающей компании в мире. Его персонаж Титан индустрии, да, и буквально все в нем говорит о невероятной эффективности и огромных деньгах. Кстати говоря, очень печальная новость заключается в том, что премьера новых серий пока не анонсирована. То есть мы не знаем, когда выйдет 3-й сезон, но однозначно он не должен быть заключительным.
1: В общем, это интрига,
2: потому
1: да?
2: что там история. Да, интрига остается, ребята, поэтому ждем с нетерпением каких-то новостей отсюда. Как увижу, сразу вам все расскажу. Все, смотрите хорошее и качественное кино.
0: Афиша на радио АСТВ.
3: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Так, ну что, друзья, все, конечно, мужчины, которые прозевали своих красавиц, вы там давайте держитесь, а мы вам расскажем пока информацию о погоде на сегодня.
1: Не мерзните, да.
0: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня, 16 сентября, в Александровске, Сахалинском и Ногликах временами дождь, плюс 15 градусов, в Поронайске без существенных осадков до 20 тепла, временами дожди, в Красногорске – плюс 20, плюс 20 и без осадков в Макарове, Долинск – 23, Охотское – 24, Корсаков – плюс 21, а Нива – 25 градусов, в Малокурильском временами дождь – плюс 17, в Южно-Курильске без осадков – плюс 18 градусов, в Южно-Сахалинске без осадков – плюс 21, плюс 23 – ветер западный от 6 до 11 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Вау, вот это да!
4: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
5: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
6: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
4: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
7: Реклама. Ты опять открыл наш старый холодильник? Ты хочешь, чтобы мы опять продукты загубили? Да в магазине «Орбита» 240 моделей новых холодильников! И ты сидишь? Ну все, хватит. Ты давай, думай, решай. Но новый холодильник срочно покупай!
8: Магазин «Орбита»!
2: Специальное предложение только для жителей СНТ от строительной газовой компании. Скидка 15% на газификацию дома под ключ. Хотите газ в своем СНТ? Сейчас самое время. Возьмем все хлопоты на себя. Звоните 41-51-31.
9: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Охи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817. Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач. На день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
10: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
11: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Мы, ребята, спешим поделиться с вами информацией, нужной и полезной. Надеемся, что пригодится.
1: Да, и хотим рассказать о том, что в России вступили в силу правила, позволяющие предъявлять водительские права и СТС инспектору ГАИ через QR-код в мессенджере Макс. Речь идет о защищенном сервисе, связанном с госуслугами, а не о фотографии документов. При этом полноценно пользоваться функцией получится не сразу. Техническая реализация может занять несколько месяцев. Кроме того, действующие ПДД пока по-прежнему требуют иметь при себе пластиковые права, поэтому отказываться от обычных документов водителям не советуем. Для проверки QR-кода также потребуется стабильный интернет у водителя и, соответственно, у инспектора. Такие дела.
0: Угу. То есть готовьтесь раздавать. Все.
2: Реклама спонсора.
3: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
4: Но сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
3: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

А что касается огромной пиццы, то в следующем часе оставайтесь здесь на волне радио СТВ, и там все узнаете и сможете выиграть большую и вкусную пиццу. Наша игра «Дозвон» — это уже совсем скоро, ну а прямо сейчас «Рок-Страва» «Ничего не говори».

0: Свежий и актуальный выпуск новостей. К этому часу у микрофона Дарья Пешунова.
1: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером «Семейной клиникой номер один» организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Чехов-центре прокомментировали слухи о закрытии буфета. Ученые отметили, что появление фугу у Сахалина несет потенциальную угрозу экосистеме. На Корсаковской трассе уложили 2 слоя асфальта. Судьба театрального буфета обеспокоила поклонников Чехов-центра. Обращения от зрителей поступили в редакцию сайта stv.ru. Людей взволновало отсутствие возможности заказать столик и смена персонала. Островитяне подумали, что буфет закрывается, но на деле он просто переходит в ведомство самого театра. Об этом сообщила директор Чехов-центра Татьяна Корнеева. Она также рассказала, что в новом сезоне зрителей ждет обновленное меню и новый персонал. В дальнейшем в планах повысить скорость обслуживания и увеличить количество посадочных мест, чтобы в антракте было комфортно и удобно. По поручению Валерия Лимаренко команда губернаторского контроля приступила к проверкам содержания водоотводных сооружений, защищающих дома и дороги от подтопления. В инспекциях участвуют представители контрольного управления областного правительства и эксперты Народного фронта. В частности, ревизоры уже посетили село Новая деревня, расположенное в границах Южно-Сахалинска. По итогам проверки выявлено, что продольный уклон одного дренажного канала здесь не соответствует нормативным требованиям. Работы по корректировке намерены выполнить в октябре. 17 сентября губернаторский контроль отправится в Углегорский район. На следующей неделе выезд также запланирован в Тымовский округ. Здесь проверят качество работ по расчистке паводкоопасных рек. Появление фугу у берегов Сахалина несет потенциальную угрозу экосистеме. Такие мысли озвучили ученые после обращения от островитян. Тропическая рыба в этом году доставляла неудобства как рыбакам, так и отдыхающим во время плавания. Специалисты отметили, что целенаправленных исследований о влиянии фугу не проводили, но определенные риски существуют. И, скорее всего, рыба-собака уже оказала влияние на численность и распределение некоторых видов прибрежной фауны, выедая мелких беспозвоночных и небольших рыб. Ремонт Корсаковской трассы от поворота на Охотскую трассу до учебно-тренировочного центра «Восток» планируют завершить уже в этом году. Сейчас здесь уложили 2 из 3 слоев асфальта, ведут работы по устройству тротуаров и автобусных площадок, укреплению откосов автодороги, переустройству мостового сооружения через реку Христофоровку. Капитальный ремонт автодороги идет с опережением графика на 2 года. Самой престижной профессией россияне считают работу программиста или IT-специалиста. Ее выбрали 17% участников опроса «Суперджоб». Причем среди женщин этот вариант назвали 23%, а среди мужчин только 12%. На втором месте оказались сразу несколько направлений. Инженеры, квалифицированные рабочие и топ-менеджеры. Каждое набрало по 8%. К рабочим профессиям исследователи относили в том числе сварщиков, токарей, электриков, операторов станков и машинистов спецтехники. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас плюс 14 градусов. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи в эфире.
2: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: И Мани с нами здесь на волне радио СТВ. Друзья, надеюсь, что вы тоже с нами. Облабластное шоу. Мы продолжаем. Переходим в следующий музыкальный на Сахалине и Курилах. 10 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.

0: Облабластное шоу.
1: Да-да, это Облабластное шоу. Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, мы начинаем новый час на волне радио АСТВ. И я надеюсь, что вы готовы к этому увлекательному часу. И, кстати говоря, ну вот Артем Бушаев не оказался к этому готов. Покинул меня, но, надеюсь, вернется. Будем его ждать. Прежде напомню, что спонсор Облабластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Ферны». Широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей. С рыбы, колея, соки, мясопродукты. Цены не кусаются, ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу Украинская, 15. Удобное расположение с местом для парковки. Ну и прямо сейчас напомню вам, что ждет вас в этом часе. Помимо того, что много шикарной музыки заготовлено уже, рубрика «Легендарные ударные» появится совсем скоро в эфире. И мы поговорим про ударение, про правильное ударение, про речь, которую мы применяем в жизни, и как лучше применять ее, и как грамотнее это делать, все расскажу. Ну, конечно же, ваш астрологический прогноз через пару мгновений. Также не забывайте, что в этом часе нас с вами ждет игра «Идет дозвон». И, конечно же, будем разыгрывать вкусный большой подарок. Ну и оставайтесь здесь с нами. Будет только хорошо, только еще лучше, только еще прекрасней. Двигаемся далее. Тейлор Свифт, Bad Blonde, прямо сейчас.

Овны, получится заложить неплохую материальную базу для вашего грядущего отпуска. Тельцы, день на редкость удачный для разного рода встреч и бесед. Близнецы, последнее веское слово будет сегодня обязательно за вами. Раки, когда начнут сдавать нервы, появится тот самый ответ на вопрос. Львы, помните, что спокойствие и труд все перетрут. Девы, не отворачивайтесь от чужих проблем, иначе они могут стать вашими. Весы, сегодня во всем ищите только компромиссы. Скорпионы, побольше времени проведите на свежем воздухе сегодня. Стрельцы, ничего принципиально нового вы не достигнете, но день пройдет хорошо. Козероги, соблазны и удовольствия немного пошатнут вашу финансовую грамотность. Водолеи, прекрасный день для повышения социального статуса. Рыбы, будьте крайне лояльны ко всему происходящему сегодня. Это был ваш астрологический прогноз. На сегодня всем бодрого дня!

Доброе утро, друзья. 10 часов 18 минут. Рубрика про ударение для вас, друзья. Итак, сегодня слово «включишь» или «включишь». Как правильно? Правильно будет «включишь». Ударение падает на слог с буквой «и», и это строгая литературная норма. При этом, друзья, в разговорной речи допустим вариант с ударением на первый слог. Включишь. Такое произношение ранее считалось неправильным, но, конечно, позже было признано допустимым в разговорной речи. И получается, что уже на сегодняшний день можно говорить и так, но если вдруг хотите выглядеть грамотным человеком, то, конечно, употребляйте слово с ударением на слог с буквой «и». Включишь. Именно так будет правильно.

0: Музыкальная композиция, которая заряжает на продуктивность, друзья, Алис Мертон, No Roots. Здесь на волне радио СТВ. Информация о погоде для вас уже сейчас. Начинаем. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня, 16 сентября, в Ахе без существенных осадков плюс 13, в Тымовском временами дождь 14, тепла, в Смирных без осадков 19, выше 0. В Углегорске временами дождь плюс 18, в Самаре сегодня без осадков 19 со знаком плюс, в Чехове и Невельске без осадков 22, выше 0. В Хомске возможен кратковременный дождь и плюс 21 градус. В Северо-Курильске без осадков 15, выше 0, в Курильске без осадков плюс 21. В Южно-Сахалинске сегодня без осадков 21-23 со знаком плюс. Ветер западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
5: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
6: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
7: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611898. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
8: В добровольческие подразделения территориальной обороны приглашаются сахалинцы и курильчане, годные по состоянию здоровья. Вас ждут регулярные тренировки под руководством опытных инструкторов. На занятиях вы сможете восстановить или приобрести навыки, необходимые для защиты родного региона. Служба проходит на территории субъекта. По всем вопросам обращайтесь по телефонам 8-42-42-300-809, добавочный 12, 8-914-756-54-64.
9: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
10: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
11: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

неважно, где сейчас и с кем вы, но поиграть все-таки я приглашаю вас совсем скоро. Игра «Дозвон». Все подробности вы узнаете через пару мгновений. Оставайтесь с нами, делайте громче, никуда не уходите.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Ну что, друзья, давайте начнем. Партнер игры «Дозвон» — пиццерия «Сказка». Сказка — вкус, к которому хочется возвращаться. Пицца-сказка.ру. А посмотрите, кто присоединился к нашей игре.
1: Небольшая пауза была, ребята. Ну, вы к этому должны быть
0: уже
1: готовы.
0: Человек вернулся, уже хорошо.
1: Человечек-то обещал вернуться и вернулся. Так, смотрите, ребята, заявку мы сейчас с вами оформим.
0: Да? Да, расскажи, как это сделать, чтобы все знали.
1: Попроси нормально.
0: Артем, да. Быстро расскажи, вот, как сделать заявку.
1: Все, как
0: верно.
1: Я люблю. Итак, ребят, смотрите и запоминайте. Ваш номер телефона нужен, ваше имя и фраза «хочу в дозвон». После, следуя моим инструкциям, отправляйте это все смело нам в Макс плюс 7 900 660 1505, и мы увидим каждого из вас. Каждого, кто написал правильно, мы в отдельный список. Кто неправильно, там для них отдельный котел у нас тоже есть. Вот, потому что сколько можно ошибаться в элементарном. Вот, и мы из тех, кто сделал все правильно, выберем одного счастливчика. И под занавес этого часа будем дозваниваться ему в прямом эфире.
0: Да, и на кону сегодня большая пицца «Посейдон». Вкусная, горячая. Кому же она достанется, узнаем совсем скоро. Сегодня, друзья, 16 сентября. Что нужно сделать, когда вы поднимете трубку, если услышите, что раздался ваш телефонный звонок, и вы думаете, ну вот, мой
1: счастье.
0: Счастливый час, и я сейчас выиграю пиццу. Произнести нужно будет кодовую фразу сегодняшнего дня. Сегодня день завитушек и кудряшек отмечается в мире, поэтому сейчас повнимательнее. Фраза сегодня непростая. Прямые завить, кудрявые выпрямить. Все.

0: И у нас дела, ребята, тоже лучше всех. Надеемся, что и у вас по такой же причине сейчас улыбки на лице, потому что дела хорошо, а?
1: Ну, наверняка так и есть.
0: Наверняка так и есть. А как еще есть? Прямо сейчас расскажем вам о погоде.
1: И улыбки будут еще шире. Угу. Наверное. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 16 сентября в Александровске, Сахалинском и Ногликах временами дожди, плюс 15 градусов, без существенных осадков, плюс 20, Поронайск, Красногорск, временами дождь, плюс 20, в Макарове до 20 тепла и без осадков, осадков не ожидается в Долинске, плюс 23, в Охотском 24, Корсаков 21 градус, в Аневе без осадков, плюс 25, в Малокурильском временами дождь, плюс 17, в Южно-Курильске до плюс 18 и без осадков, в Южно-Сахалинске без осадков, плюс 21, плюс 23, ветер за западный от 6 до 11 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Вау, вот это да!
4: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
5: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
6: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
4: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
7: Реклама.
8: Магазин «Орбита» не допустит, чтобы сахалинцы на себе испытали ужас. Ужас холодной воды. В продаже имеется 200 моделей водонагревателей.
9: Горячая вода – это хорошо.
10: Магазин «Орбита»!
8: Телефон 67.
11: Матрешки с 3 по 16 сентября. Блинчики «Морозко» с вареной сгущенкой 179,95 за 420 грамм. Масло сливочное «Экомилк» крестьянское 239,95 за 160 грамм.
12: С матрешкой выгодно всегда.
13: Сахалинская филармония приглашает на цирковое шоу «Сахалин. История обретенной мечты». Вас ждет история поиска вдохновения, рассказанная языком акробатики и мастерства юных артистов. 17 октября, 12 часов, улица Есенина, 1А. Билеты в кассе Сахалинской филармонии. Телефон 304-104.
14: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
15: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
16: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
17: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
18: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
19: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
1: Ты живешь, будто не будет завтра. Но за

0: Мы совсем скоро, друзья, узнаем, кого настигнет карма, а кого нет, и кто выиграет пиццу, а кто ее не выиграет. Совсем скоро подведем итоги. Игра «Дозвон». Оставайтесь с нами. Едем дальше.
1: А я тебе душу, душу, душу, чтобы женой была, а я мужу. Даже в жару или в синюю стужу, только скажи, что тебе это нужно. Ведь я тебе душу, душу, душу.

больше не плачет. Любовь победила, вот что это значит. Она ему душу, душу, душу, чтобы женой была, а он мужем. Даже в жару или зимнюю стужу, просто скажите, что вам это

0: Кто отправлял заявку, будьте, пожалуйста, внимательны. Возможно, ваш телефон зазвонит через пару мгновений. Партнер игры «Дозвон» – пиццерия «Сказка». Знакомьтесь с новым разделом коллекции на сайте pizzasказка.ру. Коллекция «Семейный вечер» – это две любые пиццы, две закуски на выбор и литр домашнего морса от 1799 рублей. Заказывай на pizzasказка.ру.
1: Мы готовы, ребята, осуществить тот самый «Дозвон», долгожданный. И кому-то из вас он сегодня, да, но... 90%, что принесет пиццу. Не всем, конечно, только одному счастливчику. Кому же сегодня повезет, узнаем его имя и услышим его голос буквально через минуту. Женя в этот самый момент набирает телефон. Не подведите.
2: Прямые завить, кудрявые выпрямить.
0: Отлично.
1: Все правильно?
0: Да.
1: Ничего не перепутали.
0: Все верно. Ирина, здравствуйте, доброе утро.
3: Здравствуйте,
2: доброе
3: Ирина.
2: Утро.
1: Как поживаете?
2: Прекрасно. Настроение улучшилось.
0: О, потому что пицца большая, теперь ваша.
1: Умеем, практикуем изо дня в день. Ну что, Ирина, вам первый раз посчастливилось забрать у нас пиццу?
2: Да, первый раз.
1: О, хорошо. Кого будете ей кормить? Себя любимую или с кем-то придется поделиться?
2: С детьми придется поделиться.
0: Я бы даже сказала, детям придется отдать.
1: Да-да-да. И там, если что-то останется, уже для мамы.
0: Да-да-да, корочки мама доест. Ну все, мы вас поздравляем, Ирина, хорошего вам дня.
1: Счастливо.
2: Пока. До свидания. До свидания.
1: Ребята, помните, что пицца у нас здесь вкусная, сытная, горячая, и кому-то из вас может достаться. Согласно правилам действуйте, и, возможно, удача завтра уже будет на вашей стороне.
0: Все, в это самое время присоединяйтесь. Идет!

0: Вот и все. Облобластное шоу на сегодня завершается, ребята. Вы,
1: да, но завтра
0: вы не
1: мы
0: хотели.
1: Вернемся, друзья, с 7 до 11 по будням. Здесь мы для вас работаем. В студии Артем Бушаев.
0: Женя Милых.
1: Спонсор облобластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей. Сыры, бакалея, соки, мясопродукты. Цены не кусаются, ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу Украинская, 15. Удобное расположение с местом для парковки. Мы желаем вам хорошего, продуктивного, яркого, насыщенного дня. И
0: все.
1: Ну, хотим напомнить, что вы никуда не уходите-то, пожалуйста.
0: А, ну
1: есть
0: да.
1: Коллега, который придет и вместо нас тут поработает, пока мы отдыхаем.
0: Побалует, побалует. Илья Обломов. Именно он появится уже со следующего часа. Мы прощаемся до завтра. Счастливо.
1: Пока.

0: Ночное шоу, надеюсь, дорогие, вы проснулись, и мы с вами движемся дальше. Сабрина Карпентер, завершение этого музыкального часа, работа «Эспрессо», самое время налить себе чашечку кофе и вместе с радио АСТВ перемещаться в час следующий, поэтому не задерживаемся. На Сахалине, Курильских островах, 11:00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И начнем этот час с традиционно с информационного выпуска новостей. О последних событиях нам расскажет Дарья Пешенова. Доброе утро.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. На Итурупе заметили двух редких азиатских гостей. Трое сахалинцев пойдут под суд за незаконный вылов трепанга. Останки двух судов удалят в селе Стародубском. Жителей Итурупа предупредили о появлении двух совершенно разных азиатских гостей. Островная природа преподнесла как приятный сюрприз, так и повод для осторожности. Из положительного жители могут полюбоваться павлиноглазкой японской. А что до новостей из разряда «так себе», то на острове появился новый непрошенный гость – агриопа брюниха или паук-оса. Укус у него болезненный, поэтому людям рекомендуют обходить это насекомое стороной. Останки двух судов удалят в селе Стародубском Долинского района. Ранее в муниципалитете таких мероприятий не проводили. Задачу очистить берег поставил губернатор Валерий Лимаренко. Соответствующие работы в области ведутся в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». Это часть нацпроекта «Экологическое благополучие», который реализуется по инициативе президента Владимира Путина. Утилизация затонувшего имущества ведется с опережением плана. В этом году работы проходят в Корсаковском, Холмском, Невельском, Тамаринском и Александровск-Сахалинском районах. Всего до конца года намерены удалить 16 объектов. С начала действия проекта в регионе утилизировали 88 затонувших судов. Трое сахалинцев пойдут под суд за незаконный вылов трепанга больше, чем на 3,5 миллиона рублей. По версии следствия, в июне обвиняемые, используя моторную лодку и водолазное оборудование, незаконно добыли в акватории залива Анива больше 2,5 тысяч единиц трепанга дальневосточного. В целях возмещения причиненного ущерба на использованное для вылова снаряжение и орудия наложен арест. Уголовное дело направлено в Корсаковский городской суд для рассмотрения по существу. Сахалинская область вошла в десятку регионов с самыми высокими зарплатами в рыболовстве и рыбоводстве. В регионе средний доход составил 176 700 рублей в месяц.